0: казни египетские. Как мы относимся к этому понятию? Некоторые думают, что это далекий миф, другие, что это такая метафора. Третьи видят в них предсказания грядущих катаклизмов. Но что, если казни египетские – это всего лишь приметы, декларация о намерениях, признаки скорого пришествия? Ведь когда Бог послал Моисея говорить с фараоном, целью было не наказание фараона и смещение его с престола, а освобождение евреев из египетского плена. И все, что происходило с Египтом после каждого разговора Моисея с фараоном, то ли жабы приползали, то ли мухи налетали, являлось указанием на что-то гораздо более важное и неотвратимое. Многие сегодня обеспокоены изменением климата, глобальным потеплением, вирусными эпидемиями, считая все это лишь неким следствием сделанных кем-то ошибок. Но что, если это еще и предупреждение, обращающее наше серьезное внимание на нас самих? В конце концов, ошибка фараона была не в том, что он строил свои пирамиды и перекрывал Нил, а в том, что для этого использовал рабский труд народа Божьего. Научиться делать правильные выводы из сигналов, посылаемых нам Богом, многократно и многообразно, вот что отличает духовного человека от самонадеянного. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 августа. И тема сегодня «Потерявший свою жизнь сбережет ее». И место Писания Евангелие от Матфея, 10 глава, 39 стих. Иисус говорит: «Потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Потерять на самом деле означает освободить. Кто отпускает свою жизнь, прекращает ее контролировать, подчиняет ее мне, он ее сбережет. Сбережет — греческое слово «юриско». И от этого слова происходит слово «эврика». И, конечно же, слово «эврика» означает «эврика, я нашел». Это ликование после сделанного открытия. Иисус дает обещание каждому, кто откажется от своей жизни, кто предоставит свою жизнь для Евангелия. Если вы отдадите свою жизнь в руки Бога, вы не потеряете ее. Иисус говорит: «Эврика, вы на самом деле найдете ее». Много лет назад, когда мы служили в США и жили в Америке, я даже не мог представить, как это — пожертвовать всем, что у нас есть, всем, что мы делали, и переехать за океан. Но Иисус попросил меня об этом. И когда мы послушались, мы ничего не потеряли. Мы на самом деле обрели жизнь. Вот наш опыт Эврики. А что вам нужно сегодня отдать, чтобы найти то прекрасное, что Бог приготовил для вас? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим». Бог может изменить твою жизнь. «Радио Пилигрим».
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
4: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса миссии Духа Святого как ходатая перед Богом. Продолжая приводить доказательства важности заступнической миссии, я хочу подчеркнуть, что одной из задач в служении Святого Духа является ходатайство за людей, за нас. Позвольте процитировать. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи. Возникают те же вопросы, только в умноженной пропорции. Почему Бог в лице Святого Духа пожелал заступиться за нас перед самим собою? Создается впечатление, что Дух Святой представляет интересы людей на слушаниях в зале Божьего суда. Я в изумлении, я потрясен и сражен столь необычным распределением ролей, самой необходимостью заступника перед справедливым Богом. Мы всегда уповаем на Его справедливость, всегда к ней взываем, всегда на эту справедливость рассчитываем. Оказывается, Бог призывает: «Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы», написано в Евангелии Матфея, 9 главе. Оказывается, милость превозносится над судом, написал апостол Иаков. Само собой разумеется, что для милости необходимо основание, которым и является жертва Иисуса Христа. Потому ходатай имеет власть влиять даже на решение справедливого Бога, не нарушая принципов самой справедливости. Христос в своей завершающей миссии стал ходатаем Нового Завета, а не только жертвой за грехи людей. Другими словами, без ходатайства жертвы недостаточно. Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, помните, послание к евреям, 9 глава, или другой текст: «Со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Или еще один текст: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли». 1 Коринфянам 15 глава. Послушайте, вас не удивляет, что апостол Павел полноту нашего спасения связывает не со смертью Христа, а с Его воскресением? Он безбоязненно утверждает, что даже вера в смерть Христа на кресте никого не спасает. Все остаются в грехах, если нет веры в Его воскресение, объясняя это тем, что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание к римлянам, 4 глава. Неужели Богу недостаточно жертвы Его Сына, которой Он может покрывать грехи кающегося человека? Чем вызвана необходимость в Христе как в заступнике за людей перед Богом? При наличии даже Его смерти во искупление наших грехов. Еще один текст. Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие, за нас. Подчеркивайте, за нас. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание к римлянам, 8 глава, 34 стих. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня, люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель. Это

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения двух религий. Форум, организованный Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюгван, Корейским католическим епископатом и университетом Соган, был посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество, новое небо, новая земля и датун – великое единство». Открывая встречу, префект дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джей

епископ Кувакат подчеркнул, что хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобье. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли 5 представителей Сургута, а также миссионеры из Яшкина, Междуреченска и Юрги. Движением водного судна управлял капитан из Сыктывкара. Общая протяженность маршрута с учетом дороги до места старта и после завершения сплава составила 4200 километров. В рамках программы «От дома к дому» экспедиция охватила 10 селений, включая Высокий мыс, Лямина, Сытомина, Селиярова, Кирпичный, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Крым-Кары и Малый Атлым. В 6 из них пасторам удалось посетить каждый дом, охватив около 1600 семей. Миссионеры рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок-Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии парламента, которая, вероятно, пройдет в декабре. Для христианских организаций такая пауза стала временным облегчением. Многие из них годами используют иностранные пожертвования для работы школ, больниц и медицинских центров, организации помощи бедным, продовольственных программ, СМИ и других благотворительных проектов. Правительство Великобритании рассматривает реформу, которая может представить некоторым парам, живущим вместе без брака, дополнительные права на имущество и финансовую поддержку после расставания. Христианские организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. Для этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном существуют в рамках брака или процедуры развода. Администрация президента США Дональда Трампа направит почти 2 миллиарда долларов религиозным общественным организациям, которые оказывают медицинскую и гуманитарную помощь в разных странах мира. Это крупнейшее за более чем 20 лет финансирование такого рода со стороны правительства США. О выделении средств Государственный департамент США объявил в августе. Среди главных получателей названы христианские гуманитарные организации World Vision, Compassion International и Samaritan Purse. Деньги предназначены прежде всего для работы больниц и клиник, медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения – American First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 августа. Молитесь, а потом стройте планы. Много задуманного в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Божье Слово ясно говорит, что мы должны слушать голос Бога и придерживаться завета с Ним, чтобы стать более восприимчивыми к Его словам. Бог часто дает нам четкие указания, но мы не исполняем их, потому что нам не нравится Его план. Порой, когда мы слышим то, что нам не нравится, мы притворяемся глухими. Наши плотские потребности и эгоизм мешают нам принимать Божью истину. Мы можем ясно видеть, чего от нас хочет Господь, и все равно отвергать это. Конечно, гораздо легче признавать истину, когда речь идет о других людях и их жизни, чем когда она относится к нам. У каждого из нас есть определенное представление о том, чего мы хотим достичь в жизни, а также план, который поможет нам это осуществить. Чаще всего мы хотим, чтобы Бог выслушивал наши планы и помогал нам их исполнять. Однако мы должны узнавать, в чем состоит Его план, и позволять Ему задействовать нас, чтобы реализовать его. В первую очередь мы должны молиться, а затем уже строить планы. Вместо того, чтобы составлять план и молиться о том, чтобы Бог осуществил его. Слушайте Бога, чтобы узнать Его план. Следуйте этому плану, и вам будет сопутствовать успех. Божье слово на сегодня. Узнайте Божий план, прежде чем строить собственные планы. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Друзья, мир вам! Мы снова с вами, Николай Пастухов, Алексей Коломийцев, в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, где золотая середина между заботой о здоровье и страхом смерти?
1: Я думаю, что эти два вопроса, они из разных категорий, поэтому попробую ответить на них последовательно. Прежде начнем со страха смерти. Когда мы говорим о спасении, которое человек получает через Иисуса Христа, оно предполагает в себе очень важную деталь. Оно освобождает христианина от страха смерти. В этом, пожалуй, и одна из главных целей спасения, потому что все мы знаем, что рано или поздно мы умрем. И когда человек думает о будущности, о вечности, о том, что ожидает его по ту сторону вот этой линии, которая разделяет время и вечность, Библия, Евангелие Иисуса Христа дает нам прочные основания для того, чтобы ясно быть уверенным в том, что жизнь со Христом, жизнь спасенного человека с Богом, в вечном общении с Ним, она безгранично лучше, благословеннее, она безграничнее, безгранично радостнее и приятнее, надежнее, чем самые лучшие варианты жизни на земле. По этой причине верующие люди, во-первых, всегда ожидали встречи со Христом и ожидают. Во-вторых, верующие люди не боялись смерти. Вот почему мы знаем первые столетия христианства, когда тысячи, сотни тысяч, может даже миллионы христиан были уничтожены. Мы знаем, что они воспринимали перспективу мученической смерти с большой радостью и уверенностью, потому что они точно знали, что эта мученическая смерть, она всего лишь врата, которые открывают для них путь для вечной радости с Иисусом Христом, который ожидает их там на небесах. Поэтому это первая сторона вопроса. Верующие люди, они имеют все основание для того, чтобы не бояться смерти. Теперь вторая сторона вопроса. Вопрос заботы о своем здоровье. Писание говорит о том, что забота о здоровье может иметь вполне разумное библейское обоснованное место. Мы знаем, что тела названы храмом Духа Святого, тела верующих людей, который живет в нас. Поэтому забота об этом храме в здравых пределах, она, конечно же, позволительно, разумно, и каждый человек даже несет ответственность за то, чтобы заботиться о своем теле настолько, насколько необходимо, чтобы мы могли осуществлять определенную Богом цель и задачу, то есть жизнь для славы Божией. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, есть очень интересное и важное место, касающееся этой темы. Там сказано: «Итак, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию». Очень важный вопрос, особенно связанный с тем, что сегодня очень многие люди, они относятся к еде как к какому-то ритуалу. Для них чрезвычайно важно, чтобы все было только натуральное, только самого высокого качества. И это становится, ну, почти что идолом для некоторых, во всяком случае. Так вот, Писание не поддерживает такой позиции. Писание говорит о том, что нам нужно позаботиться о том, что мы едим и что пьем, настолько, насколько мы можем, это позволит нам жить для славы Божией. То есть разумный предел заботиться. Конечно, если у вас есть возможность позаботиться о том, чтобы ваша еда была более качественная, и это помогает вам жить столько, сколько Господь отвел для вас здесь на земле, и жить с большей энергией, может быть, или с более здоровым телом, для того, чтобы прославлять Господа. Это нормально. Но если для человека вот эта здоровая пища, она становится Богом, когда все вращается вокруг этого, здесь мы имеем дело с идолопоклонством. Иисус Христос когда-то об этом говорил. В 6 главе Евангелия от Матфея, это Нагорная проповедь, он говорил буквально следующее. 25 стих, он говорит: «Потому говорю вам, не заботьтесь о душе вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи, и тело одежды». Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? То есть Иисус достаточно конкретно говорил, не беспокойтесь. Речь не идет о том, что не делайте ничего для того, чтобы обеспечить себе пищу. Во многих местах сказано о необходимости работать, это Божье повеление. Здесь сказано о том, чтобы мы не делали этого предметом беспокойства. Речь идет о доверии Богу. И здесь ясно сказано о том, что кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту. Это слово «прибавить себе росту», оно касается не столько роста в высоте человека, сколько продолжительности жизни человека, сколько человек может добавить к своей жизни. И мы в действительности знаем много примеров того, когда люди жили в труднейших условиях, питались чем попало, ели то, что врачи им запрещали, и дожили до 90 лет. И другие люди, которые очень тщательно, чуть ли не стерильно, чуть ли самая-самая натуральная еда у них была, и в 40 лет заболели раком и умерли. То есть здесь есть разные грани этого вопроса, и во всем должен быть здоровый баланс. Но самое главное, живите для славы Божией, и вы сможете сбалансированно подходить и к этому вопросу. Помоги вам Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А также пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org, на Viber и WhatsApp по номеру +1 360 977 2182. Еще раз повторю, +1 360 977 2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Невероятные зануда. Один пожилой набожный человек молился 5 раз в день, тогда как его делового партнера ни разу не видели в церкви. В день своего 80-летия старик обратился к Богу с молитвой. «О Господи! С самого детства я ни единого дня не пропустил без утреннего визита в церковь. Я молился 5 раз в день. Ни одного поступка, ни одного решения, важного или пустякового, я не совершил без упоминания имени Твоего. Сейчас, когда я постарел, я стал совершать в 2 раза больше благочестивых дел и молиться Тебе беспрестанно, денно и нощно, но при этом остался таким же бедным, как церковная мышь. Посмотри же на моего делового партнера. Он пьет, играет в азартные игры и, несмотря на почтенный возраст, проводит время в компании девиц сомнительного поведения и при этом еще купается в роскоши. Не думаю, что хотя бы одна молитва слетела с его губ. Господи, я не прошу Тебя наказать его, это было бы не по-христиански, но, пожалуйста, ответь мне, за что Ты уготовил мне такую печальную участь, а его наградил богатством?»
1: «За то, — ответил Бог, — что ты такой невероятный зануда».

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

пройти. Ой, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Образ и подобие. Все мы сотворены по образу, то есть в нас есть нечто, что делает нас похожими на Бога. Бог разумен, и человек обладает разумом. Бог свободен, и человек обладает свободой, волею. Бог обладает чувствами, человек тоже обладает ими. Бог обладает властью над вселенной, и такая же власть дана человеку. Бог может творить, и человек может творить. Бог – личность, и мы – личности. Это то, что по образу Божию в нас есть. Бог обладает Словом. Слово Божие – это Христос. И человек обладает словесной способностью. Это то, что его отличает от всех животных, живых существ на земле. Более того, благодаря свойствам и способности властвовать над вселенной, человек ближе к образу Божию, чем ангелы. Хотя ангелы по природе своей больше похожи на Бога, потому что они духи. У человека бессмертная душа, которая оживляет его смертное тело, и она тоже сотворена по образу Божию. Но что такое подобие? Подобие Божие – это сходство с Ним в Его жизни, нравственной жизни. Бог есть любовь, и мы знаем это из Священного Писания. Значит, человек, который любит, поистине любит, уподобляется Богу. Бог есть милосердие. Милосердный человек уподобляется Богу. Бог – кротость. Кроткий человек тоже уподобляется Богу. Смирен Господь, и смиренный уподобляется Богу. Подобие заключается в том, что человек со временем может стать похожим на Бога не только по природе, но и по своей воле. Но это произойдет не сразу, так как богоподобие человека достигается со временем и в сотрудничестве с Богом. Вот в этом главная цель Бога-творца. Человек, созданный по образу, должен обрести подобие. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

тебя, Спаситель, есть сила в имени Твоем. Моя крепость, Искупитель,

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

за каждый миг благодарю, за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Знамение Ионы Пророка. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав. Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Евангелие от Луки, 11 глава, 29-30 стих. Над Палестиной стояла полная луна. У израильских племен только закончилась поспешная жатва. Возле горного селения Офра, в ущелье между скал, Гедеон, сын Иасов, потомок великого Авиезера, выколачивал на гумнах пшеницу. А что было делать, когда в очередной год, трудно сказать уже какой, в Палестину пришли кочевники? Худших гостей, чем мадианитяне и амаликитяне, трудно было представить. Не ставя целью завоевать территорию евреев, они просто отбирали в урожайные месяцы все, что у тех было. Скот их пасся на пастбищах, кони носились по посевам. А когда земля опустошалась, все это общество уходило дальше, вместе с шатрами своими, скотом, детьми и награбленным добром. Такое наказание, как уже случалось, постигло евреев за отступление от Бога. Библия говорит, что снова возопили сыны Израилева к Богу, а за воплем пришло время избавления. Так однажды, под высоким дубом, который все родство Гедеонова чтило за божество, присел и стал наблюдать за сыном Иасовым ангел Господень. Посмотрев на испуганно суетные сборы будущего освободителя, ангел решился обратить на себя внимание. «Господь с тобою, муж сильный!» Опешив, слегка, пока еще не состоявшийся герой веры, сказал: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Разговор продолжился далее, и я перескажу его. Бог ответил Гедеону: «Может, думаешь, что ты слаб, Гедеон? А еще, что я бросаю слабых? Ты ошибаешься. Ты освободишь народ мой, потому что я посылаю тебя». Пророческое слово звучало среди скал, пробирая до пят. Но паника уходила, оставляя место изумлению и небольшой надежде. За надеждой пришло желание сделать что-нибудь хорошее. Гедеон решил, что покормить гостя будет очень правильным, а заодно попросить знамения. Ведь знамение – это дар от Бога на долгие годы. Будет что оставить потомкам, чем похвалиться перед соседями. Поздний ужин состоялся очень быстро. Жезл посланника был направлен на пищу, разложенную на большом камне услужливой рукой. Вспыхнул огонь, пища исчезла, и ангел исчез. А через несколько мгновений уже невидимый слуга утешал испуганно распластавшегося на земле юношу: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Слова посланника Господня, внутренний призыв, а еще, конечно же, удивительное чудо, дали необыкновенную решительность Гедеону. И вот уже срублен священный дуб, а по всему Израилю побежали вестники собирать ополчение. Если уж Господь решил избавить свой народ, то на зов пусть и самого слабого человека соберутся десятки тысяч. Казалось бы, сомнений не осталось. Божья поддержка очевидна. Слово его исполняется, и что ему помешает? Но сердце человеческое лукаво. Это не обвинение, просто это так. Мы не всегда любим играть по чьим-то правилам. Мы хотим ставить свои условия. Это как будто придает уверенности. Вроде это не мы с Богом, а Бог с нами. В общем, нам нужно свое чудо, исполненное по нашему личному заказу. Мы хотим особое подтверждение ко всему, что можно или нельзя, или надо сделать. Часто просимые нами знамения бесполезны, вызывают улыбку,

История Гедеона была героической и закончилась полной победой и освобождением Израиля. Гедеон всю жизнь был почтенным судьей. Его вера стала примером, имя отмечено апостолами. Вот только однажды возгордился и сам решил сделаться еще и священником. А это было незаконно. Священниками могли стать только левиты. Так в целом положительный герой был обольщен. Заблуждался о себе. Частое требование знамений от Бога есть проявление лукавства или незрелости. Одним из самых популярных искушений Христа были просьбы сотворить удивительное чудо или знамение. Люди всегда готовы ходить за ними. Желающих испытать Христа было много, но Иисус отказал в знамениях большинству искренних и ложных последователей. «Не дастся вам другого знамения, кроме знамения Ионы Пророка», — говорил Он. Что имел в виду Спаситель? Божий пророк Иона не делал знамений жителям Ниневии. Он сам был знамением. Необычный посланник, из уст которого звучало слово правды. Речи его находили отклик в сердцах, потому что Бог посылает весть в первую очередь людям, способным ее принять. Поэтому ангел был знамением для Гедеона, Иосиф для фараона, Нафан для Давида, Иисус для грешного мира. Примеров великое множество. Чудеса должны быть чудесами веры, ответами на молитвы и ходатайства, но не фокусами. Знамения же должны служить росту нашей веры, а не безрассудству. Человек, посланный нам от Бога, знамение неизмеримо большее, чем удачная сделка, угаданный билет, вовремя подошедший трамвай. Хотя и это происходит. Нам стоит замечать и ценить Божьи знамения, ведь и мы сами, наша история, наша вера смогут стать знамениями для других, знамениями Ионы Пророка. Давайте размышлять об этом.

0: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Первый в истории официальный форум, посвященный взаимоотношениям христианства и конфуцианства, состоялся 4-5 августа в Сеуле, сообщает Vatican News. Представители Ватикана, корейские католические епископы и конфуцианские ученые собрались в католическом университете Соган, чтобы обсудить точки соприкосновения двух религий. Форум, организованный Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу совместно с Корейской конфуцианской академией Сонгюгван, Корейским католическим епископатом и университетом Соган, был посвящен теме «Вклад христианства и конфуцианства в идеальное общество, новое небо, новая земля и Датун – великое единство». Открывая встречу, префект дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакат подчеркнул, что хотя христианский образ нового неба и новой земли и конфуцианский идеал Датун сформировались в разных религиозных, философских и культурных контекстах, оба они выражают одно из глубочайших стремлений человечества – мирное и солидарное общество. Летом этого года 9 пасторов объединения церквей «Краеугольный камень» совершили 7-дневную миссионерскую экспедицию по отдаленным поселениям Ханты-Мансийского автономного округа, преодолев по рекам 600 километров от Сургута до поселка Приобье. За время поездки миссионеры посетили 10 населенных пунктов и раздали местным жителям 1800 молитвослов. В состав межрегиональной команды вошли 5 представителей Сургута, а также миссионеры из Яшкина, Междуреченска и Юрги. Движением водного судна управлял капитан из Сыктывкара. Общая протяженность маршрута с учетом дороги до места старта и после завершения сплава составила 4200 километров.

В рамках программы «От дома к дому» экспедиция охватила 10 селений, включая Высокий мыс, Лямина, Сытомина, Селиярово, Кирпичный, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Крым-Кары и Малый Атлым. В 6 из них пасторам удалось посетить каждый дом, охватив около 1600 семей. Миссионеры рассказывали благую весть, отвечали на вопросы о вере и оказывали духовную поддержку. Парламент Индии временно отложил рассмотрение поправок к закону об иностранных пожертвованиях, которые могут серьезно повлиять на работу христианских организаций и других общественных объединений, получающих финансирование из-за рубежа. Нижняя палата индийского парламента Лок Сабха передала законопроект о внесении изменений в закон о регулировании иностранных взносов на рассмотрение совместного парламентского комитета. Это означает, что в ходе нынешней летней сессии парламент больше не будет принимать по нему решений. Ожидается, что комитет представит свой доклад в первую неделю зимней сессии парламента, которая, вероятно, пройдет в декабре. Для христианских организаций такая пауза стала временным облегчением. Многие из них годами используют иностранные пожертвования для работы школ, больниц и медицинских центров, организации помощи бедным, продовольственных программ, СМИ и других благотворительных проектов. Правительство Великобритании рассматривает реформу, которая может представить некоторым парам, живущим вместе без брака, дополнительные права на имущество и финансовую поддержку после расставания. Христианские организации и аналитики предупреждают, что такие изменения могут ослабить значение брака, снизить число заключаемых браков и повлиять на рождаемость. Согласно предлагаемым правилам, пары, которые непрерывно живут вместе не менее 3 лет или имеют общего ребенка, могут автоматически получить определенные финансовые и имущественные права. Для этого им не придется вступать в брак или отдельно соглашаться на такой правовой режим. Правительство объясняет реформу стремлением обеспечить финансовую защиту более уязвимого партнера после разрыва отношений. Сейчас подобные обязательства в основном существуют в рамках брака или процедуры развода. Администрация президента США Дональда Трампа направит почти 2 миллиарда долларов религиозным общественным организациям, которые оказывают медицинскую и гуманитарную помощь в разных странах мира. Это крупнейшее за более чем 20 лет финансирование такого рода со стороны правительства США. О выделении средств Государственный департамент США объявил в августе. Среди главных получателей названы христианские гуманитарные организации World Vision, Compassion International и Samaritan Purse. Деньги предназначены прежде всего для работы больниц и клиник, медицинской помощи населению и реагирования на стихийные бедствия, сообщает The Christian Post. Финансирование стало частью новой американской стратегии в сфере глобального здравоохранения American First Global Health Strategy. По плану правительства около 1,4 миллиардов долларов будет направлено на поддержку больниц, клиник и медицинских центров, которыми управляют религиозные и общественные организации более чем в 20 странах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 21 августа. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Книга Левитам, 18 глава, 21 стих. В Слове Божьем упоминается о Молохе. Молох – это железный идол, сидящий на престоле. Новорожденных детей клали на простертые руки идола, внизу горел костер, и таким образом детей приносили в жертву этому божеству. Отсюда и пошло это выражение среди израильского народа – гиена огненная. Подобное происходит и в наши дни. Конечно, Молоха нет, но дух остался. Дьявол всегда жаждет детской крови. Сегодня, как и прежде, родители убивают своих детей, искусственно прерывая беременность. Мы всеми силами боремся против абортов. Люди должны понять, что это грех и это детоубийство. В Слове Божьем говорится «не убивай». Это заповедь. Многие ошибочно полагают, что ребенок в материнской утробе еще не человек. Но это не так. С самой первой минуты зачатия плод является человеком. Просто его можно увидеть по истечении 9 месяцев. Материнская утроба – это то место, которое защищает ребенка. Дорогие, я думаю, каждый из нас должен выступить против абортов. Мы должны остановить дела духа Молоха, как в нашей стране, так и в других местах. Если вы посмотрите на экран УЗИ, то поймете, что в 5-6-месячном возрасте плод – это действительно человек. То же самое можно сказать и о 2-месячном эмбрионе. И хотя он в процессе формирования, знайте, посягательство на его жизнь – это убийство. Давайте разрушать дела Молоха во имя Иисуса Христа. Сделаем все, чтобы этот дух не процветал в наших странах. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида. После того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Бога полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Евангелие от Марка. Глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни: пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе на нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 55. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народов. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо он прославит тебя». Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Глава 56. Так говорит Господь: «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от своего народа». И да не говорит евнух: «Вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: «К собранным у Него я буду еще собирать других».
2: Все звери полевые, все звери лесные. Идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри, бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть. «Приходите, — говорят, — я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что и сегодня, да еще и больше».

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Друзья, сегодня давайте поговорим на ту тему, которая для нас, для всех, кажется, ну, в общем-то, довольно обычной. Благая весть. Ну, согласитесь, для нас эти слова, эта фраза стала уже обыденной. Ну, так же, как и Евангелие, например, так же, как и Новый Завет, так же, как и многие другие понятия, которые, ну, просто стали нашей обыденностью. И вот благая весть – это наша обыденность. Кроме того, я скажу, что термин сегодня «благовестие» или «Евангелие», он пришел даже в коммерческие структуры. И, например, на презентации какого-нибудь устройства нового выходит менеджер по рекламе перед довольно большой аудиторией и говорит: «Друзья, у меня для вас благая весть». И все сидят и про себя: «Аллилуйя». Да какая же это благая весть? Мы выпустили новое устройство. Оно будет интереснее, красивее и, конечно же, немножко дороже. Давайте, выбрасывайте свои старые гаджеты, покупайте этот новый. Благая весть.
3: Думала, благая весть — все в отпуск.
2: Ах, ну подождите.
4: Повышение.
2: Вот мне кажется, как раз об этом речи никогда не идет на всех этих коммерческих мероприятиях. Какой может быть отпуск, когда нужно что-то скорее продавать и покупать? А вот мы же говорим о совершенно ином

0: о благой вести во Христе Иисусе. И сегодня я предлагаю рассмотреть ее с разных сторон. Вот когда мы говорим о благой вести, согласно Священному Писанию, согласно Нового Завета, о чем мы говорим? Что мы имеем в виду? Ну, давайте навскидку сейчас скажем, что для нас благая весть? Вот в таком, в бытовом варианте и в богословском. Ну, например, благая весть. Про отпуск.
1: Спасение.
0: Про отпуск. Ну, тут было сказано с одной стороны.
1: Я думала, мы отошли от этого уже.
0: Я же говорю в бытовом выражении и в то же самое время в богословском. Вот в богословском спасение, в бытовом отпуск. Хорошо, ладно.
2: В бытовом, ну, благая весть – это закрыты все долги.
1: О, да. Хочется возвещать в этой вести.
0: Хочется пойти и всем рассказать на домашней церкви. Друзья, наконец-то порадуйтесь со мною.
1: Но это про радость.
0: Конечно. Я нашла потерянную драхму, как вот эта самая женщина. Да, или пастор нашел потерянную овцу, тоже радуется, тоже свидетельствует об этом. Общаюсь с пасторами, и я вам скажу чаще всего, о чем мы говорим. О заблудших овцах. И когда они возвращаются, эти овцы, назад в лоно церкви, пастор радуется и рассказывает. Ты помнишь разговор наш? Помню. Ты представляешь, вернулся. Вот и радуется сидит пастор. Да, благая весть.
2: Для нас, для радио «Пилигрим», благая весть, что есть возможность каждое утро выходить в прямой эфир. Когда-то это было невозможно, а теперь... Благая весть.
0: Вы знаете, любая поддержка, в том числе финансовая, ну и, конечно же, прежде всего, друзья, молитвенная и рекламная, ну, в смысле, когда вы свидетельствуете о нас, это для нас благая весть. Вот это правда.
2: Да, и мы приветствуем всех, кто в это утро сегодня с нами. Это выпуск «Бодрого утра». Мы в прямом эфире в студии Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. А тема наша называется «Что мы знаем о благой вести?». Поэтому вот так вот сходу погружаемся в благую весть. Пишите нам, давайте выведем комментарии на экран, пишите нам.
0: Выведены комментарии, пожалуйста. Еще просто их нет, но мы с удовольствием их ждем и будем на них отвечать. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, какие термины для описания благой вести дает нам Священное Писание. Апостол Павел называет это благовестием Божиим. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостолов, апостол, избранный к благовестию Божию. Что мы здесь видим? Мы видим, что главные благовестники в Священном Писании – это апостолы. Человек, который служит благой вести всей своей жизнью, распространяя ее до края земли, может считаться апостолом с точки зрения апостола Павла. Ну и кроме того, он называет избранным себя для этого благого дела. Но, как вам кажется, что есть благовестие Божие? Как можно понять эту фразу? Избранный к благовестию Божию. К какому благовестию?
1: Ну, я бы обратилась к тому, когда Христос цитирует Исаию. Это ли не было благовестие, когда Он говорит, что Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, и там как раз-таки раскрывает о том, что исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. И вот это вот как будто бы для меня есть вот это раскрытие понятия, что такое благовествовать. То есть Иисус как раз-таки говорит о себе, вот Он я, вот... исполнилось вот это пророчество, то, о чем говорили, чего ждали. И как будто бы вот оно благовестие, а дальше его берут и говорят, а я вот призван, избран к тому, чтобы вот это возвещать, что Христос тогда сказал. Вот Он я.
2: Ну, вообще повеление благовествовать, нести эту благую весть, весть Евангелия о спасении в Иисусе Христе, это повеление для всех верующих, для всех христиан. Сам Христос это повеление дает. «Идите и проповедуйте всему миру». То есть это призвание каждого. Но у кого-то в этом есть более, наверное, глубокое помазание. Я не знаю, как это правильно сказать. Кто-то...
1: Продвинутый уровень.
2: Кто-то может легко вот с незнакомыми людьми говорить. Кто-то имеет миссионерское призвание. Не все едут куда-то. То есть на ком-то это как будто больше, на ком-то меньше, но это призвание для всех.
0: Да. А по поводу комментариев, друзья, к сожалению, у нас есть проблемы с трансляцией ВКонтакте, перестали у нас оттуда приходить сообщения на наш экран, поэтому мы их читаем, вот, но пока их не видно. Хорошо, смотрите, продолжаем разговор о благовестии Божьем. С самого начала мы сказали, что... А термин «благовестие», «благое вести» или «евангелие» сегодня используется коммерческими структурами для того, чтобы делать громкие презентации, используя вот такой религиозный термин. Помните или обратите внимание, что очень часто на товарах сзади есть такой шильдик, на котором написано «Made in». И дальше где это сделано, да? В какой стране? Так вот, благовестие Божие – это made in небесное царствие. Это сделано в небесном царстве. Это оттуда приходит. И поэтому, когда апостол Павел использует этот термин, он говорит, что он презентует то, что состоялось на небе. Что касается всех нас, что, в общем-то, для каждого человека имеет огромнейшее значение. И в этом смысле мы говорим о принадлежности. Настоящее благовестие, истинное благовестие – это то, которое Божие, это то, которое от Него. Поэтому, когда, например, мы встречаемся с кем-нибудь и говорим: «Друг мой, у меня для тебя благая весть». Ну, как сегодня было сказано, ты не идешь на работу, у тебя начинается отпуск. Может быть, это благая весть и не с неба пришла, да? Но тогда тут нужно уточнение, что это от Господа. Господь, ну, например, ваш начальник помолился и говорит: я помолился, и Господь положил мне на сердце отправить тебя в отпуск с содержанием, так надо добавить, да, иначе благая весть какая же она благая, да. А в таком случае мы можем сказать: наверное, да, почему нет? Или приходит доктор к пациенту в больнице и говорит: пациент, вчера вы тут молились на кровати, я наблюдал. Сам доктор, может быть, даже и неверующий. Но у меня для вас благая весть. Анализ ваш хороший пришел.
1: Благая.
0: И человек говорит: слава тебе, Господи. Да, то есть благовестие Божие – это тогда, когда Бог что-то нам говорит, доброе в нашу сторону говорит. И таких историй мы сможем найти в Ветхом Завете очень много. Ну, например, первое благовестие – это было благовестие Ноя. Ну, если так выразиться, да? Или даже раньше возьмем благовестие Авеля, когда Бог принял его жертву. И Авель, возможно, свидетельствовал об этом своим родителям, Адаму и Еве: папа, мама, Господь принял мою жертву. Благая весть, это же, ну, о чем-то говорит. А Ной, когда получил откровение от Бога, несмотря на то, что в этом откровении говорилось о гибели всего допотопного мира, для Ноя это было благовестием. Спасешься ты, спасется дом твой, да? А 8 душ были спасены. Ну и кроме того, животный мир также был спасен. Дальше мы видим, есть история благовестия Аврааму, когда Бог говорит Аврааму: ходи предо мной, будь непорочен, дам тебе сына, будет он благословением для всех верующих, для всех народов. А потом мы видим благовестие для Моисея, когда Бог приходит к Моисею. И здесь мы можем с вами увидеть такую картину, более широкую. Когда Моисей решил сам избавлять народ израильский, как ему казалось, его рукою Бог дает избавление для народа израильского. В этом не было Бога. В этом был Моисей. И он, убивая чиновника египетского, надсмотрщика, думал, что это и есть благая весть.
2: Ну, он убивает, потому что тот избивал его собрата.
0: Избивал его собрата, да. Не ради убийства он это делал, он ради избавления.
2: Он защищал своего.
0: И казалось, в этом есть благая весть. Вот к вам пришла защита. Но эта благая весть не была принята, потому что она не была Божией. И Моисею пришлось 40 лет, ну, в общем-то, скитаться по пустыне.
2: А вот вроде благая весть, да, что я вывожу народ свой из рабства. И это благая весть — выйти из рабства, но дальше путь идет у них непростой. И
0: да.
2: Вот вроде весть благая, а путь трудный после этой вести.
0: Вы купили так телефон, бы, а разобраться бывает. В нем сил не хватает, да? Благая весть, вас отправили в отпуск, а куда ехать не знаете, да? А можете ли подсказать, куда дальше?
2: А денег на отпуск нет.
0: Нет как ли путевочки? Бы... Нет, отпуск есть, но вот он совсем не в то место. Или как, скажем, в то место, но как-то уж долго идти.
1: Как будто бы благая весть – это не наш план. То есть это всегда про план Божий.
2: Да.
1: Не, может да. быть непонятный, может быть сложный, может быть конечная цель, она, ну, мы знаем эту, да, конечную да. цель, но сам путь, да. он может быть совсем не такой, может как быть. Мы себе представляем, благой.
2: Да.
0: Так потому-то он и благой, друзья, что он Божий. Любой другой не благой, а этот благой, хотя нам может показаться, что то, куда нас Бог призывает, ну, как бы не очень уютное место.
2: А вот, например, история Иосифа, которого братья продали в рабство, и он из зависти, да, и он там в этом рабстве и в тюрьме посидел, и все, а потом становится вторым после фараона. И вот благая весть для братьев, что вот этот наместник фараона их родной брат. И вот с одной стороны, это благая весть, и сам Иосиф говорит, да Бог допустил все эти обстоятельства, чтобы вот мы сейчас все с вами не умерли от голода. Но для них эта благая весть все равно с каким-то привкусом горечи, потому что все-таки вот так они поступили, предали брата и беспокоятся потом.
1: А до этого, мне кажется, у них была благая весть, что его все-таки нет в их доме. Тоже.
0: Ну, сложно сказать, долго ли они радовались этой вести, видя печальных отца и мать. Не думаю, что это доставляло им радость. Скорее всего, они себя оправдывали постоянно. И, ну, может быть, даже говорили, ну, наверное, Бог... Может быть, о нем позаботиться, а вот мы не смогли. Но, понимаете, вот еще одно есть место Писания. 1 Тимофею, 1 глава, 11 стих, где апостол Павел говорит, что благовестие Бога блаженного. Блаженного Бога благовестия. О чем здесь говорится? Снова апостол Павел указывает на... Бога, что это благовестие от Него, а не от Павла, что не Павел вам что-то предлагает. Вот как бывает, ходят друзья разные по квартирам, и раньше такое во всяком случае было, и предлагали какие-нибудь товары. И рассказывали, что без этих товаров человеку ну, просто жить невозможно. Сегодня, собственно, это есть в разных соцсетях, на маркетах и везде. И человек действительно смотрит и думает, ой, надо мне это, наверное, надо. Вот как красиво описывается. Так вот, апостол Павел говорит, что это благовестие блаженного Бога. О чем он хочет сказать? Бог благ. То есть любое действие его по отношению к нам – благо. И если, опять же, возьмем историю Иосифа, Иосиф-то как раз действительно братьям говорит благую весть о том, что все, что происходило, было Богом усмотрено.
2: Да, это был Божий.
0: И все ко благу, потому что есть спасение теперь для семейства в земле египетской, и можно избежать голода, и можно, ну, как бы спокойно жить, причем в хорошем месте, в хорошей земле. А, в этом смысле, да, Бог блажен, Бог благ, Бог никогда ничего для нас не планирует плохого. А, ну, опять же, здесь возьмем, наверное, какую-нибудь больничную ситуацию, врачебную. Когда врач приходит к человеку и говорит: благая весть у меня для вас, да, вы здоровы, но курить теперь нельзя, например, или спиртное для вас запрещено. И тогда человек думает, да, а что для тебя?
2: Что для тебя из этого благая весть?
0: Что для тебя из этого? Благая весть есть, да, но она, смотрите, какая. Она с нагрузкой. Она требует для тебя жизнь свою изменить. И поэтому вот Бог говорит Аврааму, помните, «Ходи предо мною, я благ, но будь непорочен, потому что я свят». И здесь мы как раз видим, что благовестие Божие, несущее благодать блаженного Бога, направлено на то, чтобы не только чтобы что-то нам дать, но чтобы нас изменить.
2: Ну вот Христос говорит, кто идет за мною и не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. Вот благая весть идти за Христом, да. Он зовет, да, но при этом он говорит, ну и крест придется нести.
1: Ну и свое оставь.
0: Благая,
2: свое оставь.
0: Да. Измениться нужно. Да. Меняться нужно. И для народа израильского, вышедшего из Египта, путешествие по пустыне как раз явилось вот тем самым меняющим фактором. Они должны были измениться. Или же те, которые не хотели меняться, для них это стало, ну, как бы, пустыня стала могилою. А благая весть о входе в землю обетованную только идеей для их детей. Ну, не вы, вы не войдете, но дети ваши, да, войдут. Может быть, таким образом, да, вы поймете, что нужно жить по-иному, а не роптать на Бога.
1: То есть благая весть, она меняет?
2: Я думаю, она по-любому меняет, но не всегда в одну и ту же сторону. Для одних это запах живительный,
0: да,
2: на жизнь, для других смертоносный. И кто-то принимает, кто-то не принимает. Но те, кто... Ну, равнодушных нет. Когда вот действительно глубоко слышат эту благую весть. Я вот вспоминаю, история произошла с моим родным братом, когда он в подростковом возрасте уверовал, а потом этот мир полный соблазнов где-то его склонил на свою сторону, и в какой-то момент он согрешил и понял, что он преступник пред Богом, что он предал Христа и решил, что больше ему прощения нет, что его жизнь на этом закончилась, и теперь, ну, его место только в аду. И вот он жил с этой мыслью 20 лет, и уже родил детей, стал водить их в церковь, чтобы хотя бы дети имели это спасение, потому что он считал себя уже лишенным этого. И однажды один из служителей церкви, видя, что тот приводит детей постоянно на собрание, говорит: ну а ты когда? И вот он тогда только рассказал и говорит: ну знаешь, для меня уже все, для меня закрыта дверь. И вот тут он говорит вот эти слова: в таком случае у меня для тебя есть благая весть. И это все изменило в его жизни, и Бог наполнил его сердце радостью. Он понял, что на самом деле это, ну, находился просто во лжи, что Бог отвернулся от него. Бог был все время рядом, и он это понимал и чувствовал, и он был очень счастлив, когда узнал, что вот Бог простил его. Все, это все изменило. Это путь, может быть, жизненный не стал где-то легче, потому что, ну, этот мир, он полон разных там скорбей, переживаний и так далее.
0: Но внутри
2: все ожило, да, внутри пришла Жизнь и победа.
1: То есть благая весть, она звучит не единожды. Это не один шанс, который тебе дается.
2: Да, наверное.
1: И вот, наверное, вот эта мысль, она и может освободить человека, который находится во лжи и думает, мой единственный шанс уже, да, потрачен. И, ну, все, значит, уже для других.
2: Но вот я эту мысль не раз слышала, особенно у детей, которые растут в христианских семьях. Вот они где-то в школе тоже повелись на какие-то соблазны или не смогли там противостать чему-то злому. И все, им кажется, что все, с ними покончено. Все, у них больше шансов нет. Поэтому благая весть, она нужна всем. И людям из христианских семей, и людям из нехристианских семей. Все нуждаются в этой благой вести. Христос пришел для всех.
0: Благая весть, а мы как раз сейчас говорим о ее качестве, она утешает.
2: Да.
0: Благая весть, она мотивирует. Благая
2: весть исцеляет,
0: да. Представьте себе, можно исцелить человека только одной хорошей новостью. И если эта новость еще и подкреплена чем-то, то я вам скажу, что у человека обретаются новые силы для того, чтобы преодолевать те трудности, с которыми он сталкивается. Но смотрите, что еще апостол Павел пишет. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Это Деяния 20 глава. Что мы здесь видим? Во-первых, благая весть предполагает служение ей. То есть она должна иметь носителя и носителей, которые с ней пойдут. И кроме того, это не просто развлечение, и это не просто коммерция какая-то, это, ну, вполне себе смысл целый смысл жизни. Вот человек, апостол Павел, образованный человек, Савл некогда, который мог бы найти себя на поприще совершенно другом, а он мог бы стать чиновником знатным, он мог бы стать каким-нибудь преподавателем академии древнего мира. Но он становится благовестником. Для него это самое главное. И смотрите, как он подчеркивает, с радостью совершить поприще мое. А с радостью, а это значит, что на этом поприще, на этом пути бывают и скорби. Но тем не менее, это Евангелие благодати Божией. Мне кажется, апостол Павел, когда проповедовал Евангелие, говоря, вот проповедует евангельскую благую весть от Господа людям, он сам нередко даже, как бы это сказать, и предугадать не мог, что совершит, например, на сегодняшний день та самая благая весть с тем или иным человеком. Ему было интересно, потому что для одного, и он был этому свидетелем, это становилось исцелением. Для другого благая весть становилась обретением смысла жизни. Третий, пожалуй, каждый исполнялся Духом Святым. Четвертый менял свою жизнь, бросал своих идолов. И он видел, как Бог действует в жизни одного, другого, третьего. И наблюдал за всем этим. И мне кажется, это и было его величайшей радостью, то, как благая весть, как благодать Божия работает с каждым человеком. Это, наверное, особая привилегия благовестника – видеть то, что делает Бог с людьми. Бог обязательно будет показывать. Хотя, мне кажется, там были и непростые ситуации, потому что не все по-доброму откликались на благую весть. В жизни апостола Павла было и таких моментов достаточно. Иногда его били.
2: Ну вот, слово для погибающих, слово о Христе для погибающих, юродство есть. Так написано.
0: А
2: для нас спасаемых сила Божия.
0: Да, безусловно.
1: Но при этом для него было радостью, когда кто-то даже говорит благую весть для того, чтобы сделать его узы в тюрьме, когда он сидел за эту же благую весть, да, еще более тяжелыми. Он говорит, для меня это радость.
0: Ну, что апостол Павел здесь имел в виду? они так проповедуют, будто со мной соревнуются. Uh-huh. Вот апостол Павел там вот это говорил, поэтому он в тюрьме сидит, например, да? А я вот вам вот так проповедую. И, знаете, мы всегда люди, когда с кем-то что-то приключается, думаем, что ему это за грехи. Когда с нами что-то приключается, думаем, что для нас это какое-то испытание. Легкое, надеемся. А вот такое что-то происходило, когда иные, даже христиане, судили о тех трудностях, с которыми сталкивался апостол Павел. Но апостол-то Павел знал, что он-то как раз призван защищать благовестие Божие. А из этого мы делаем с вами очень важный вывод. Благовестие нуждается в нашей защите. Как вам кажется, что имел в виду апостол Павел? Почему благовестие, оно же Божие, а его, тем не менее, нужно защищать?
2: Ну, да я даже не могу представить.
0: А вот здесь...
2: О чем здесь речь? Защищать? Мне кажется, тут только внутри защищать от нашего собственного равнодушия, потому что нам самим, людям, уже получившим, принявшим эту благую весть, получившим это спасение, нам бывает все равно, что гибнут другие люди, не знающие. Вот защищать от нашего собственного вот такого...
1: Мне кажется, защищать, да, это когда, чтобы оно не обрело какую-то иную форму, то есть какая-то подмена понятий происходит, mm-hmm. когда, и человек начинает думать, что, а вот это благая весть, но на самом деле это не та истина, которая освобождает, а вот защищать это вот, чтобы оно было, ереси. Чтобы оно было вот таким, какое оно Богом дано.
0: То есть, даже там, если бы я или ангел с неба проповедовал вам иное Евангелие, да будет анафема.
2: Ну да.
0: Но смотрите, действительно, защита благовестия должна вестись по двум направлениям. Это защита от внешних или предвнешними, скажем так, не от, а пред. Потому что «от» подразумевает серьезный конфликт, а «пред» – это что-то такое, ну, наверное, больше в сторону дискуссии. Кстати, в некоторых странах, в культурах, в некоторых, как мне кажется, в той же Уганде или в Кении, существует такая традиция дискуссий. Вот интересно, да, где-нибудь, в каком-нибудь селе большом встречаются проповедники исламские и христианские, и они дискутируют между собой, представляя, защищая свое благовестие. И очень часто как раз-таки христианские проповедники побеждают в этом споре. Ну, во всяком случае, мы читаем так в христианских новостях. Но это есть защита благовестия. Перед кем? Перед внешними, перед слушателями. И перед оппонентами мы защищаем благовестие. Мы защищаем его через молитву, мы защищаем его через наше исповедание, мы защищаем его через представление учения Иисуса Христа и Господа, Отца Небесного, который его послал для искупления мира и чтобы судить этот мир. Апостол Павел занимался как раз вот такой защитой перед властями. Но представьте себе, вы насадили на своем участке какие-то растения, а кто-то пытается их вытоптать, видя в них угрозу. А вдруг заразятся другие участки. И вот защитить и сказать, что нет от этого вреда, а есть только польза большая, и призван был апостол Павел.
1: А от опыления от другого, это как-то даже еще глубже. Когда ты посадил, а оно опыляется вообще от другого, и все, и ты уже вырастает не то, что ты посадил.
0: А вот здесь как раз мы говорим о ересях. То есть защита перед ложными учениями – это вторая сторона. А апостол Павел старался проповедовать все время чистое Евангелие, не приукрашивая его нигде ничем, хотя он бы, наверное, мог туда философии всяких добавить, но он не делает это специально, чтобы это чистое Евангелие глубоко проникло в сердца человеческие, чтобы не было искушения его изменить. Хотя это происходило. И я вам скажу, эта борьба гораздо труднее и дольше.
2: Вот апостол Петр, он о чем здесь говорит? Это тоже о некой защите благовествования, когда он пишет: «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Это тоже о защите благовествия?
0: Это тоже о защите, да, безусловно. Друзья, блок новостей у нас, после него вернемся в тему.
3: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх московский Всеруси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии в праздник Преображения. «Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога», сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. Последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает «Релевант». Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Да, друзья, проверяйте сообщения, а то иногда можно вот так.
2: Фейков нынче развелось много, особенно с помощью искусственного интеллекта. Ну что ж, мы приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаем, что прямой эфир проходит каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра по московскому времени. В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. Говорим о том, что же такое благая весть.
0: Да. Еще апостол Павел говорит о благой вести как о благовествовании Сына Его. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас». Это Римлянам 1 глава 9 стих. Что апостол Павел хочет сказать? Главная идея в благовестии, главная мысль в благовестии, а главная персона благовестия – это Сын Божий Иисус Христос. А вот даже когда вы просто произносите имя Иисус, имя Христово, вы благовествуете. А здесь, собственно, когда весь мир, в принципе, там, большинство людей в мире знают о Христе, можно в некотором случае даже людям сказать, вот, когда он жалуется на что-то, жалуется на жизнь свою, просто ему сказать «Иисус». Просто Иисус. У меня для тебя, дорогой, благая весть, Иисус. А человек, может быть, даже скажет, а что ты хочешь сказать по этому поводу? А ты ему и ответишь. А вспомни, Иисус умер и воскрес. Иисус – наше оправдание, Иисус – наше исцеление, Иисус – наше подкрепление. Открывайте пред Ним ваши нужды. В общем, Иисус.
2: Но мне кажется, все миссионеры, которые едут в другие страны на миссию, первым делом выучивают на этом языке фразу «Иисус любит тебя».
0: Да, «Есу айни» по-китайски.
2: По-китайски, да.
0: И много есть других языков, и, в общем-то, это, да, действительно
1: Иисус. А можно ли тогда сказать, что благая весть, она очень универсальна для всех народов? То есть, да, как мы сказали, что Павел, он говорит об этой благой вести, и проявления для каждого человека разные. Кто-то исцеляется, кто-то освобождается, да, исполняется Духом Святым. Но вот эта весть, она универсальна, как сказано, да, что в Матфея, что Евангелие Царствия будет проповедовано по всей Вселенной во свидетельство всем народам. Можно ли сказать об универсальности?
0: Конечно же. В чем ее универсальность? Универсальность благой вести в том, что каждый человек грешен. Каждый человек смертен. И смерть здесь как раз говорит о греховности человека. Каждый человек понимает, что есть добро, что зло. Каждый человек понимает, в принципе, хотя бы из остатков совести своей, что с него будет некогда спрошено за его действия и за его поведение. И поэтому для каждого человека есть благая весть во Христе Иисусе. Есть тот, кто избавит тебя от греха, избавляет, кто избавляет тебя от вечной смерти, кто ответственность за твои поступки пред Богом уже понес. И кроме того, кто может изменить твою жизнь для благого, для блага, для благой жизни, то есть сделать ее совершенно иной. Здесь, да, это для любого человека, для любой культуры, где бы он ни родился, в каком бы социальном положении ни находился, на каком бы уровне развития ни была та цивилизация, в которой он находится, она одинаковая, благая весть одинакова. Поэтому абсолютно универсальна.
2: Да, но вот при этом то, где человек находится, если он находится в месте, где христиан гонят, то, конечно, он после принятия благой вести, он может попадать под эти гонения, и это непростой путь для кого-то. Наоборот, кто находится в благоприятном для проповеди Евангелия месте, тот получает...
0: Да, благо.
1: Все равно человек получает эту радость.
2: Радость, да, в любом случае, да, где бы ты ни находился. Вот так в этом и благая весть тоже, что ты уже независимо от обстоятельств, которые тебя окружают, ты имеешь вот эту радость, и на нее ничто не может повлиять.
0: Да. Но здесь нужно, друзья, одну очень важную вещь сказать. Благая весть никогда не будет потворством. То есть благая весть не может содержать в себе такого послания, когда благовестник заходит куда-нибудь в какое-нибудь пьянчужное заведение и говорит: господа, алкоголики, блудники, тунеядцы, да, как там еще, преступники, для вас благая весть, ответственность отменяется, продолжайте делать то, что вы дальше делали. Вот апостол Павел пишет в послании к фессалоникийцам, второе послание: благовествование Господа Иисуса Христа в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, благовествование не что-то мягкое такое и утешающее. Это еще и что-то жесткое, нас к чему-то понуждающее, требующее от нас изменить свое поведение. Помните, когда Савл гнал христиан, он встретился со Христом в пустыне, и к нему голос был Божий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». То есть вот это рожон, палка длинная, острая, которая тебя понуждает: остановись, ты не туда, ты все равно на нее прешь. И трудно идти, а ты упорствуешь. Чем это все может закончиться? Может печально закончиться.
2: А как это сочетается с тем, что это все-таки наш добровольный выбор, принять эту благую весть или нет?
0: Да, добровольный выбор, но непростой. Выбор добровольный. Это я решаю оставить какие-то греховные действия и поступки и обратиться ко Христу. Да, что-то приходится от себя отрезать. Но это благо. Это ко благу. Всегда, вот мы говорили с вами, благовестие от благого Бога. Но благость Божия заключается не в том, чтобы позволить нам делать все, что мы хотим, а в том, чтобы избавить нас от того, что нам угрожает, что нам приносит скорбь, что нам приносит смерть, что нам приносит печаль по итогу, и что разлучает нам с Богом. И поэтому, ну, смотрите, Бог предлагает через благую весть человеку общение с Ним, Бог протягивает руку, но этот же Бог никогда не будет грешить вместе с нами.
1: Ну вот интересно слово такое, да, покайтесь и веруйте в Евангелие.
0: Да, да, вот в этом вот как раз призыв благовестия.
1: Первый шаг – это всегда покаяние.
2: Да.
0: Хорошо. Следующий эпитет, который апостол Павел в отношении благовестия использует, это, смотрите, как он говорит, благовествование о славе Христа для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И снова мы видим, благовествование проповедовать о Христе. А в благовествовании Христос прославляется. Но, вот интересно, кого апостол Павел называет неверующими? Те, чьи умы ослеплены. То есть, вот любопытно, познать они не могут, постичь они не могут. Что-то в логике их ломается постоянно.
2: Вот что делать таким людям? Вот есть какая-то благая весть вот для таких людей, чьи умы ослеплены? Потому что есть люди, которые не находятся в таком явном грехе, да, в каких-то зависимостях, там, блуде, пьянстве, наркомании и так далее. Вот есть вполне добропорядочные люди, ведущие здоровый образ жизни, но вот логикой своей не принимающие Христа, не понимающие этого, у них много провокационных вопросов есть, и вот Есть какая-то благая весть для этих людей? Есть какой-то или совет вот таким людям, которые им трудно принять чисто вот из-за каких-то препятствий в их понимании?
0: Смотрите, для них нет другой благой вести. Иной благой вести нет и не будет. Нет благой вести для верующих и нет благой вести другого рода для неверующих. Типа, ну... Ладно, будь неверующим, но зато будь хорошим, да, каким-нибудь добрым человеком. Нет, такой благой вести нет. Но что есть, апостол Павел говорит, не медлит Бог, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть у благой вести есть терпение. Терпение, но... как может даже показаться, иногда бесконечное и безграничное. Вот пока жив человек, есть долготерпение Божие по отношению к нему. И в этом благая весть. Но, тем не менее, условие остается. Покайтесь. Покайся.
2: Ну, в этом и благая весть для тех, кто молится за своих родных, чтобы они приняли Христа, да, но они упорствуют или не понимают, не могут, бегут от этого. Но Бог терпит, долготерпит, и у нас есть время и есть надежда молиться об этих людях и верить, что придет момент, когда... сердце откроется.
1: Ну, интересно, никто не может прийти ко Христу, если отец не призовет. И вот здесь вот насколько вопрос вот с этой благой вестью, она-то прозвучала, получается, уже от отца, но все равно как будто бы ты говоришь человеку, а вот ему, ну, закрыто.
0: Мы рассчитываем на некое сверхъестественное действие. Но любопытно, что апостол Павел говорит о просветлении ума человеческого. Иной раз нужно время. И даже апостол Павел иных людей не мог убедить. Один местный царь как-то сказал ему, да, что апостол Павел, немного ты не убеждаешь меня стать христианином. Вот тебе чуть-чуть не хватает.
2: Я уже почти принял.
0: А тебе немного не хватает. Что в этом случае делать? Апостол Павел бросает фразу такую с небольшим сожалением. Как бы я хотел, чтобы все здесь. Да как бы я хотел. Но, ну, жалко, что ты. Нет, но не только к тебе я говорил. Я говорил ко всем здесь находящимся. И если хотя бы кто-то из них после моей проповеди задумается и примет Христа Иисуса, я буду считать, что достиг своей цели. Моя проповедь достигла своей цели. Пусть даже последний слуга, который стоит, молчит и слушает.
2: То есть благая весть уравнивает.
0: Уравнивает для всех, она одинакова, друзья, для всех абсолютно она одинакова. И в этом как раз и была особенность, уникальная особенность христианства, которая делала его порой неприемлемым для определенного круга людей, потому что, скажем, в древнем мире очень сильно разделяемым на господ и на рабов, а особенно на высокую знать, было всегда разный, был разный всегда подход. Это и в законе, это и в религиях, это и в отношении, когда человек из высокого круга и когда человек из низкого абсолютно сословия.
2: Ну вот интересно, что в разных странах в разное время были революции, которые как раз хотели всех уравнять. Но делалось это без Христа. Вот Христос, вот его благая весть, она уравнивает.
0: Вы знаете... уравнение далеко не всегда было идеей революционной. Уравнивание – это есть часть определенной идеи. Да? Опять же, равенство может быть неплохим замыслом, неплохим смыслом, если речь идет о законе, если речь идет как раз о
2: перед
0: церкви,
2: законом все равны.
0: Отношение к Богу, когда речь идет о ценности человеческой жизни, например, да. А здесь, безусловно, да, избирательные права, кстати, все мы имеем их, да, и здесь в этом смысле есть некое равенство. Ну и потом я вам скажу, что конечность жизни человеческой, все мы предстанем пред Богом, здесь она тоже нас уравнивает. Одинаково умирают все, понимаете, и и неважно здесь, какое у тебя окружение.
2: Думать только мало кто об этом хочет при жизни.
0: А вот, да, вопрос в том, что революции многие были против угнетения, как казалось. И вот здесь благая весть от Христа, она всегда себе содержала избавление от угнетения.
2: Но даже во времена Христа вот ученики, апостолы, кто там ходил за ними, то они ожидали, что он избавит от угнетения
0: римской власти. Но обратите власть. Внимание, избавление происходит от другого угнетения, иного характера, от угнетения греховного, от угнетения идольского, поклонения идолам, от угнетения бесовского, демонического, от угнетения в болезнях, от угнетения в одиночестве.
2: Страх смерти.
0: Но даже если человек занимал низкое социальное положение, он мог быть свободным внутри себя. И, как пишет апостол Павел, если ты раб, будь свободным для Иисуса Христа, а если ты свободен, стань рабом Иисуса Христа. И в этом, как раз в этой формуле есть некое уравнение. Но в то же самое время апостол Павел пишет, что если можешь стать свободным, лучшим воспользуйся. Почему? Потому что, возможно, это послужит большему успеху благовествования. Ты будешь более свободен в проповеди Евангелия. Смотрите, о Евангелии еще говорится, что это начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, в Марка 1.1, где рассказывается о призвании Иисуса Христа. И смотрите, всегда, когда мы благовествуем, нам нужно говорить о начале. А что с начала появляется? Ну, кстати, Матфей начинает с родословия. Лука начинает с Рождества. Марк начинает с крещения Иисуса Христа. Иоанн вообще берет философские понятия и делает упор на проповедь Иоанна Крестителя. Но мы видим, что в Евангелиях есть начало. Вот есть некое начало, о котором обязательно нужно говорить. Каким образом Евангелие пришло в этот мир. И что это значит для нас? Что было в начале? И здесь мы видим, что есть связь с бытием, с сотворением мира, есть связь с рождением Иисуса Христа. И поэтому, смотрите, наверное, когда мы празднуем Рождество, мы празднуем начало Евангелия. Великая радость ныне всем людям.
2: Но родился ангелы вам Спаситель. Возвещают великую радость. Это же тоже благая весть.
0: Да, друзья, поэтому, когда вы благовествуете, не забывайте о началах. А то иногда хочется сказать, знаете, как иногда делают другие некоторые люди. Приди в церковь, и Бог тебе все даст.
2: Бог тебе все даст.
0: И у тебя будет все хорошо. Друзья, вы забыли о началах. Давайте сначала начнем. Я расскажу тебе о рождении младенца. Я расскажу тебе о сотворении мира. Я расскажу тебе о крещении Христовом и об исполнении Духом Святого Сына Божия. Я расскажу тебе о слове, которое, вот видите, для самых разных категорий людей есть... начало, свое начало.
1: А для человека это тоже начало, когда он принимает благую весть в свою жизнь?
0: А что для него начало? Здесь как раз для него начало рождения свыше.
2: Да.
0: Как Христос родился в этот мир, нужно, чтобы он родился в твоем сердце, дорогой. Чтобы он там начал жить. Без этого не будет вообще ничего. На что ты там надеешься, ходя в церковь, ставя свечки, поклоняясь образам, или же делая вид, что слушаешь проповеди. Пока нет жизни Божией в твоем сердце, пока Рождество Христово не исполнилось в тебе.
1: Но интересно, благая весть, она звучит для всех, да, она едина, универсальная, вокруг одного имени, имени Иисуса Христа, но это всегда индивидуальный выбор. Ты не можешь за компанию. Вот моя мама однажды в своей молодости, ее подруга пригласила за компанию пойти попробовать. Вдруг нас возьмут, мы будем работать стюардессами. Подругу не взяли, маму взяли. И вот как бы вот все равно, ну, за компанию ты можешь прийти, но это всегда твой личный выбор.
2: Да, конечно. Да.
1: И вот ты не можешь спастись выбором там, своих родителей, да, чужим выбором, выбором мужа, жены. И это всегда тебя ставит на такой индивидуальный путь с Богом.
2: Да, но есть некоторые люди, которые свидетельствуют, говорят, меня подтолкнули, когда был призыв к молитве покаяния в церкви. Я не думал, но вот меня вытолкали. Но вот все-таки Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому иногда через вот такой шаг, но потом все равно должно быть, конечно, личное вот это осознание, принятие и согласие с этим.
0: Да, и Бог может использовать любую ситуацию может, к нашему благу. Да. Действительно так. А смотрите, а что еще мы должны сказать? У Евангелия есть конец. Оно не будет проповедоваться вечно. Как написано, как слова Христа читаем, друзья.

0: когда придет конец. А мы ожидаем, что с прекращением Евангелия начнется второе пришествие Сына Божия, и Царствие наступит. То, о чем Евангелие говорит, вот смотрите, Евангелие Царствия, начнет исполняться явно. Царствие Божие, оно следует за концом проповеди Евангелия. И здесь, конечно, нужно задуматься тем, может, и не к ним мы обращаемся, которые противники проповеди Евангелия и хотят, чтобы проповедь замолчала. Бойтесь, друзья дорогие, потому что когда проповедники умолкнут, начнутся суды Божии, а за ними и пришествие Сына Человеческого, чтобы судить эту землю. Поэтому пока проповедники ходят по вашим улицам, время благодатное. Время, к сожалению, благодатное наше вышло.
1: Нашего эфира время вышло, да. Но мы очень благодарны всем вам, кто поддерживал. Да, сегодня у нас технические такие проблемы с комментариями, но мы все читаем. Поэтому пишите, ставьте лайки, делайте репосты. Пусть распространяется благая весть. Может, вы знаете кого-то, кому нужно это переслать. Бог да благословит вас. Спасибо за вашу поддержку и участие.
2: Да, скачивайте наше приложение. Там очень удобно слушать наши утренние эфиры, чтение плана победы на каждый день, музыка для молитвы, когда вы уединяетесь, и христианские псалмы. Все это для вас.
1: Всем благословений.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

Псалом 20. Силою Господней веселится царь, радуется радостью непростой, безмерной. Все, чего желал в сердце государь, получил от неба по молитве верной. Бог благословением из небесной благости наделил избранника, возложив венец

семя, смерть другим несущая, не спасет ни стремя, ни броня, ни конь. И во время гнева Бога вездесущего будет в печи огненной пожирать огонь. Замыслы коварных понесут потери. Бог стрелою острою накажет вранье. Вознесись, о Господи, силою Твоею, песнею прославим мы могущество Твое.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Аргентина. Южная Патагония вытянулась сквозь несколько климатических поясов, поэтому в стране можно увидеть различных животных от пингвина до гепарда. Есть и высокие вершины, бескрайние пустыни, красивые водопады и огромные мегаполисы. Кухню Аргентины трудно назвать уникальной, поскольку страна впитала в себя кулинарные традиции разных стран мира, преимущественно испанские и итальянские. Самым национальным продуктом в Аргентине является мясо. Стейк из разных частей туши животного, колбаски и сосиски – одно из традиционных блюд Аргентины. В стране повсеместно готовят мясо страусов нанду. Этих птиц разводят на многочисленных фермах, и страусятина не является экзотикой. Есть в Аргентине блюдо, которое очень любят гаучо – аргентинские ковбои. Оно называется «карне асадо», и это мясо на углях. В приготовлении асадо используется мясо и внутренности молодого барашка, которое запекается со специями. Большой популярностью пользуются жареные пирожки «эмпанадас» со всевозможными начинками из рубленного мяса, картошки, ветчины и сыра. Они считаются истинным народным блюдом Аргентины, едят их с вином, а не с чаем. В деревнях и пригородах часто встречается тушеная с кукурузом свинина лакро. Зимой на юге страны, когда на улице холодно, это блюдо особенно любят, оно сытное и быстро согревает. Крабы в Патагонии считаются одним из самых популярных продуктов. Впрочем, в этих краях любят и другие морепродукты. Среди типичных напитков Аргентины лучшим считается мате. Заваривание и распитие мате сродни настоящей церемонии. Горьковатый, но очень полезный тонизирующий напиток из высушенных, измельченных листьев и молодых побегов подуба заваривается в тыквенном колебасе. Пьется в любое время дня и ночи. Распитие мате давно превратилось в Аргентине в ритуал и способ общения. Современные традиции Аргентины – это своеобразное смешение культур разных стран. Большое воздействие на формирование культурной жизни этой страны оказали коренные жители-индейцы. Особенно в сельской местности очень заметны резкие контрасты между европейским образом жизни и особенными дикарскими обрядами и обычаями. Традиционно организация свадьбы в Аргентине – значимое событие, которое приравнивают к рождению ребенка или крещению. Женятся в этой стране довольно рано. Девушкам можно выходить замуж с 15 лет, а парням – с 18. Молодые сами копят на свадьбу, а родители лишь помогают провести свадебную церемонию. Гостей приглашают очень много, не менее 50 человек. Это не только родственники и близкие люди, но и все соседи и друзья. Порой только с одной стороны приходят на торжество более 200 человек. На свадьбе не происходит обмена кольцами между молодыми. Кольца одеваются во время помолвки, и именно с этого момента принято считать молодых мужем и женой. Сама же брачная церемония – это некий ритуал, где прилюдно сообщается и официально подтверждается образование новой семьи. Поэтому именно помолвка является очень значимым событием по сравнению со свадьбой. Вот чем объясняется столь трепетное отношение аргентинцев к помолвкам, которые можно наблюдать в многочисленных сериалах. Торжественная часть обычно начинается в 19:00. В это время молодожены отправляются в муниципалитет, чтобы подписать брачный договор. После этого все направляются в церковь, где происходит церемония венчания. Официальной регистрации брака в Аргентине не существует. Жених и невеста на аргентинской свадьбе – персоны центральные. Именно для них организуется данное мероприятие, поэтому, когда молодожены удаляются в спальни для того, чтобы провести там первую брачную ночь, гости тоже расходятся. Другое дело, что молодые могут вовсе не торопиться уходить, зачастую веселясь до утра вместе со всеми гостями. На свадебном банкете обязательно должны присутствовать национальные блюда. Обязательным атрибутом любого свадебного застолья являются слоеные пирожки эмпанады с разнообразнейшими начинками – сыром, кукурузой, сладким перцем или мясом.
Ни одна свадьба не обходится без зажигательной аргентинской музыки –

0: протяжении 20 века привела в Аргентину представителей других религий и вероисповеданий. Вот такая она страна сериалов и зажигательного танго.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх московский Всеруси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейской. Тысячи человек к церкви фейкам о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что первосвященник. Всякий первосвященник из человеков

избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Послание к Евреям, 5 глава. Слово «первосвященник» говорит само за себя. Он не только первый, то есть самый святой в списке священников, но и единственный в таком сане. Между тем, он поставляется не для Бога, а для людей, если вы были внимательны. В этом состоит его служение Богу. Он святой, то есть отделенный, не от людей, а для людей отделенный, избираемый из людей и для людей. Я не ошибся, я не оговорился и я не заблуждаюсь, когда говорю, что в конфликте между Богом и народом священник должен основаться на стороне народа. В каждом гуманном обществе во время судебного процесса обязательно присутствует адвокат, чтобы защищать преступника. Судебный процесс – это своеобразный поединок между обвинением и оправданием. Самым ценным преимуществом первосвященника является его способность снисходить невежествующим и заблуждающим, как мы читали. Если вы помните эту историю, царь Давид лежал на земле 7 суток без еды, пытаясь умилостивить Бога, преградить путь его святому воздаянию. Однако ребенок, сын Давида, умер. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб, и пил». И сказал Давид: «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Вторая книга Царств, 12 глава. Да, дитя умерло. Это не вызывает у Давида ни вопросов, ни обиды. Бог справедлив. Однако Давид пытался собрать все, что имел, и приложить все старания, положить к трону судьи все свои усилия. Он не мылся, лежал, распластавшись на земле, не ел 7 суток, плакал, умилостивлял. Подумайте об этом. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 августа. И тема сегодня «Потерявший свою жизнь сбережет ее». И место Писания — Евангелие от Матфея, 10 глава, 39 стих. Иисус говорит: «Потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Потерять на самом деле означает освободить. Кто отпускает свою жизнь, прекращает ее контролировать, подчиняет ее мне, он ее сбережет. Сбережет греческое слово «юриско». И от этого слова происходит слово «эврика». И, конечно же, слово «эврика» означает «эврика, я нашел». Это ликование после сделанного открытия. Иисус дает обещание каждому, кто откажется от своей жизни, кто предоставит свою жизнь для Евангелия. Если вы отдадите свою жизнь в руки Бога, вы не потеряете ее. Иисус говорит: «Эврика, вы на самом деле найдете ее». Много лет назад, когда мы служили в США и жили в Америке, я даже не мог представить, как это — пожертвовать всем, что у нас есть, всем, что мы делали, и переехать за океан. Но Иисус попросил меня об этом. И когда мы послушались, мы ничего не потеряли. Мы на самом деле обрели жизнь. Вот наш опыт Эврики. А что вам нужно сегодня отдать, чтобы найти то прекрасное, что Бог приготовил для вас? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 21 августа. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Книга Левитам, 18 глава, 21 стих. В Слове Божьем упоминается о Молохе. Молох – это железный идол, сидящий на престоле. Новорожденных детей клали на простертые руки идола, внизу горел костер, и таким образом детей приносили в жертву этому божеству. Отсюда и пошло это выражение среди израильского народа – гиена огненная. Подобное происходит и в наши дни. Конечно, Молоха нет, но дух остался. Дьявол всегда жаждет детской крови. Сегодня, как и прежде, родители убивают своих детей, искусственно прерывая беременность. Мы всеми силами боремся против абортов. Люди должны понять, что это грех и это детоубийство. В Слове Божьем говорится «не убивай». Это заповедь. Многие ошибочно полагают, что ребенок в материнской утробе еще не человек. Но это не так. С самой первой минуты зачатия плод является человеком. Просто его можно увидеть по истечении 9 месяцев. Материнская утроба – это то место, которое защищает ребенка. Дорогие, я думаю, каждый из нас должен выступить против абортов. Мы должны остановить дела духа Молоха, как в нашей стране, так и в других местах. Если вы посмотрите на экран УЗИ, то поймете, что в 5-6-месячном возрасте плод – это действительно человек. То же самое можно сказать и о 2-месячном эмбрионе. И хотя он в процессе формирования, знаете, посягательство на его жизнь – это убийство. Давайте разрушать дела Молоха во имя Иисуса Христа. Сделаем все, чтобы этот дух не процветал в наших странах. Амен.
2: Вы слушаете... Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 августа. Молитесь, а потом стройте планы. Много задуманного в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Божье Слово ясно говорит, что мы должны слушать голос Бога и придерживаться завета с Ним, чтобы стать более восприимчивыми к Его словам. Бог часто дает нам четкие указания, но мы не исполняем их, потому что нам не нравится Его план. Порой, когда мы слышим то, что нам не нравится, мы притворяемся глухими. Наши плотские потребности и эгоизм мешают нам принимать Божью истину. Мы можем ясно видеть, чего от нас хочет Господь, и все равно отвергать это. Конечно, гораздо легче признавать истину, когда речь идет о других людях и их жизни, чем когда она относится к нам. У каждого из нас есть определенное представление о том, чего мы хотим достичь в жизни, а также план, который поможет нам это осуществить. Чаще всего мы хотим, чтобы Бог выслушивал наши планы и помогал нам их исполнять. Однако мы должны узнавать, в чем состоит Его план, и позволять Ему задействовать нас, чтобы реализовать его. В первую очередь мы должны молиться, а затем уже строить планы, вместо того, чтобы составлять план и молиться о том, чтобы Бог осуществил его. Слушайте Бога, чтобы узнать Его план. Следуйте этому плану, и вам будет сопутствовать успех. Божье слово на сегодня. Узнайте Божий план, прежде чем строить собственные планы. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Гоша голова.
1: Раз во похмелье черти пришли, и чуть было душу и не унесли. Суют меня в петлю волосатой рукой, чуть не повесили, ой-ой-ой. Спрыгну с моста, возьму и утону, с больною головою пойду я ко дну, чтоб рассчитаться и жизнью такой, и со своей больною головой. Вот.

во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Relevant. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, есть множество суеверий, в действие которых верят много людей, даже и верующие люди. Вот у нас есть одна женщина, которая написала нам письмо, переживая о своем ребенке. Возможно ли сглазить ребенка верующих людей?
1: Я думаю, что в этом вопросе два вопроса. Самый первый вопрос касается сути того, что люди называют сглазом. Если посмотреть на значение этого слова, то смысл его в том, что чей-то недобрый взгляд, который обладает какой-то магической силой, он может причинить вред тому человеку, на которого посмотрит. И поэтому в действительности это суеверие бытует в народе, в котором маленьких детей не показывают, чтобы или роженицу, вот, чтобы не сглазили, или невесту, или еще какие-то другие формы, когда люди в действительности боятся вот такого магического действия нечистой силы. Я думаю, что прежде всего весь разговор на эту тему чрезвычайно преувеличен. В действительности там больше придуманного, чем каких-то реальных действий, вот, колдунов или магов и так далее. Но это не говорит о том, что колдуны не существуют и нечистая сила не действует. В действительности мы видим разные примеры того, как люди, связанные с бесами, связанные с дьяволом, с разного рода демонами, пытаются причинить какой-то ущерб людям вообще, но и верующим людям в частности. Но для верующих людей в особенной степени мы точно знаем, что у нас есть основание доверять Богу в том, что Бог защищает своих людей. Ну, во-первых, мы читаем в первом послании Иоанна, 5 глава, 18 стих, сказано о том, что лукавый не прикасается к нему, то есть к верующему человеку, к рожденному от Бога. То есть, если человек принадлежит Богу, то тогда его сердце, его жизнь защищена от какой-либо формы прямого, непосредственно дьявольского воздействия. Конечно, дьявол будет пытаться искушать людей, дьявол будет пытаться влиять на мышление наше, он будет пытаться каким-то образом наши чувства дестабилизировать. То есть это все то, что мы видим, происходит в жизни. Но дьявол не имеет власти над верующим человеком. И поэтому хоть колдун, хоть ведьма, хоть самый-самый страшный демонист или сатанист, поклонник дьявола, он будет встречаться с верующим человеком, верующий человек защищен Богом. Мы видим еще одну очень интересную иллюстрацию в истории Иова. Книга Иова рассказывает нам о истории одного человека, праведного, благочестивого, который был подвергнут целому ряду испытаний. И вот прежде чем это произошло, мы видим описание, как сатана приходит к Богу, и он просит у Бога разрешения, могу ли я причинить вред, поставить этого человека в жесткие условия. И смысл того, почему дьявол хотел этого, был в том, что дьявол предполагал, если трудно будет Иову, то тогда он проклянет Бога, он тогда не будет служить Богу, как он делал это до того. И мы видим, что когда Бог разрешает, то он как бы снимает кольцо защиты. И когда было определенное кольцо снято, и был допущен целый ряд испытаний, и вот после того дьявол приходит к Богу в очередной раз, и он просит, могу ли я причинить им вред его здоровью. И он тогда говорит, ты же кругом его окружил. То есть мы видим, что у Бога есть определенный круг защиты для своих детей. И все, что случается с верующим человеком, случается только потому, что Бог допускает это со специфической целью. Бог это делает для того, чтобы приблизить этого человека к себе, помочь ему вырасти духовно. Что мы видим происходило в жизни Иова. Таким образом, мы точно можем быть уверены, что верующие люди защищены. Но здесь, правда, возникает вопрос, а дети как же? Дети ведь они еще не рождены свыше, они не принадлежат еще полностью, а может быть, они открыты в большей степени. Но мы видим в первом послании к Коринфянам в Новом Завете тексты, которые говорят нам о том, что вот эта защита, которая Божья защита, она принадлежит не только верующему человеку, но и его семье, и его детям, и его дому. Мы много читаем о том, что Господь созидает дом. Мы много читаем в разных местах Писания о том, что дом верующего человека и его дети находятся под влиянием божественной истины, под влиянием Духа Божьего. В частности, в первом послании к Коринфянам мы встречаем в 7 главе такое описание, где говорится о том, что верующая жена или верующий муж или верующие родители, они имеют освящающее действие, оказывают освящающее действие на своих детей. Поэтому верующий человек может быть абсолютно уверен, что Божья защита и Божья сила, она в достаточной степени охватывает его жизнь, его семью, чтобы защитить от каких-либо проявлений демонических, нечистых сил, а тем более от таких вещей, как сглаз или порча и так далее. Мы должны помнить, что самая большая сила, которая существует во Вселенной против дьявольских разных нападок, это сила крови Иисуса Христа, это сила его Голгофской жертвы. Это то, где Христос победил дьявола и лишил его способности каким-то образом причинять вред верующему человеку. Уповайте на это, и Господь поможет вам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы вы можете прислать нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Это Радио Пилигрим. Минута назидания.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Ну все, все, все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. История о халифе Аль-Мансуре, 754-775 года. Наместник города Куфы никак не мог сосчитать жителей города, чтобы определить размер суммарной подушной подати. Жители под разными предлогами уклонялись от переписи. Халиф же поступил следующим образом. Сначала он велел раздать каждому жителю города по 5 дирхемов, серебряных монет, в качестве подарка. Никто, естественно, не отказался от получения этого дара. Понятно, что число жителей оказалось легко установляемым. После этого Аль-Мансур обложил каждого жителя податью в размере 40 дирхемов с каждого. Зная совершенно достоверно размеры той суммы, которую Куфа должна была выплатить. Однако, друзья.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 120. Возвожу свои очи горам. Бог — надежда моя и защита. Его небо — божественный храм. Благодать его всюду излита. Не воздремлет хранящий меня, и мои не колеблются ноги. В чистоте свое сердце храня, упование мое только в Боге. Он есть сень моя с правой руки, удалит он и страх, и тревогу. Даже звезды, его маяки, мне укажут к жилищу дорогу. Солнце в полдень меня не сразит, ни луна среди сумрака ночи. Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне его очи. Среди гор и лесов и пустынь будет он охранять выхождение. Сон в ночи и мое пробуждение на все дни и вовеки. Аминь.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Мы желаем вам Божьих благословений и отличного настроения!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: XXI век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога, заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в Храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал

в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед Своей Церковью. Ведь именно мы, Его Церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его Слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его Царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением, сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Relevant. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.
1: Я

я вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

0: ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.
1: Епи.

0: О, как он любит, о, как он любит, он любит нас.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
2: Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. А тема наша называется «Что мы знаем о Благой Вести?». Поэтому вот так вот сходу погружаемся в Благую Весть. Пишите нам, давайте выведем комментарии на экран, пишите нам.
3: Выведи на комментарии, пожалуйста. Еще просто их нет.

0: точки зрения апостола Павла. Ну и кроме того, он называет избранным себя для этого благого дела. Но как вам кажется, что есть благовестие Божие? Как можно понять эту фразу? Избранный к благовестию Божию. К какому благовестию?
1: Ну, я бы обратилась к тому, когда Христос цитирует Исаию. Это ли не было благовестие, когда он говорит, что Дух Господень на мне, он помазал меня благовествовать нищим, и там как раз-таки раскрывает о том, что исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. И вот это вот как будто бы для меня есть вот это раскрытие понятия, что такое благовествовать. То есть Иисус как раз-таки говорит о себе, вот он я, вот... исполнилось вот это пророчество, то, о чем говорили, чего ждали. И как будто бы вот оно благовестие, а дальше его берут и говорят, а я вот призван, избран к тому, чтобы вот это возвещать, что Христос тогда сказал. Вот он я.
2: Ну, вообще повеление благовествовать, нести эту благую весть, весть Евангелия о спасении в Иисусе Христе, это повеление для всех верующих, для всех христиан. Сам Христос это повеление дает. «Идите и проповедуйте всему миру». Да. То есть это призвание каждого, но у кого-то в этом есть более, наверное, глубокое помазание, я не знаю, как это правильно сказать, кто-то...
1: Продвинутый уровень.
2: Но кто-то может легко вот с незнакомыми людьми говорить, кто-то имеет миссионерское призвание, не все едут куда-то, то есть на ком-то это как будто больше, на ком-то меньше, но это призвание для всех.
0: Да. А по поводу комментариев, друзья, к сожалению, у нас есть проблемы с трансляцией ВКонтакте, перестали у нас оттуда приходить сообщения на наш экран, поэтому мы их читаем, вот, но пока их не видно. Хорошо, смотрите, продолжаем разговор о благовестии Божьем. С самого начала мы сказали, что термин «благовестие», «благой вести» или «Евангелие» сегодня используется коммерческими структурами для того, чтобы делать громкие презентации, используя вот такой религиозный термин. Вспомните или обратите внимание, что очень часто на товарах сзади есть такой шильдик, на котором написано «Made in». И дальше, где это сделано, да, в какой стране. Так вот, благовестие Божие – это made in небесное царствие. Это сделано в небесном царстве, это оттуда приходит. И поэтому, когда апостол Павел использует этот термин, он говорит, что он презентует то, что состоялось на небе. Что касается всех нас, что, в общем-то, для каждого человека имеет огромнейшее значение. И в этом смысле мы говорим о принадлежности. Настоящее благовестие, истинное благовестие – это то, которое Божие, это то, которое от Него. Поэтому, когда, например, мы встречаемся с кем-нибудь и говорим: «Друг мой, у меня для тебя благая весть». Ну, как сегодня было сказано, ты не идешь на работу. У тебя начинается отпуск. А может быть, эта благая весть и не с неба пришла, да? Но тогда тут нужно уточнение, что это от Господа. Господь, ну, например, ваш начальник помолился и говорит: я помолился, и Господь положил мне на сердце отправить тебя в отпуск с содержанием, так надо добавить, да, иначе благая весть какая же она благая, да. А в таком случае мы можем сказать, наверное, да, почему нет. Или приходит доктор к пациенту в больнице и говорит: пациент, вчера вы тут молились на кровати, я наблюдал. Сам доктор, может быть, даже и неверующий. Но у меня для вас благая весть. Анализ ваш хороший пришел.
1: Благая.
0: И человек говорит: слава тебе, Господи. Да, то есть благовестие Божие – это тогда, когда Бог что-то нам

0: говорит доброе в нашу сторону, говорит. И таких историй мы сможем найти в Ветхом Завете очень много. Ну, например, первое благовестие – это было благовестие Ноя. Ну, если так выразиться, да? Или даже раньше возьмем благовестие Авеля, когда Бог принял его жертву. И Авель, возможно, свидетельствовал об этом своим родителям, Адаму и Еве, папа, мама, Господь принял мою жертву. Благая весть, это же, ну, о чем-то говорит. А Ной, когда получил откровение от Бога, несмотря на то, что в этом откровении говорилось о гибели всего допотопного мира, для Ноя это было благовестием. Спасешься ты, спасется дом твой, да? А 8 душ были спасены. Ну и кроме того, животный мир также был спасен. Дальше мы видим, есть история благовестия Аврааму, когда Бог говорит Аврааму: «Ходи предо мной, будь непорочен, дам тебе сына, будет он благословением для всех верующих, для всех народов». А потом мы видим благовестие для Моисея, когда Бог приходит к Моисею. И здесь мы можем с вами увидеть такую картину, более широкую. Когда Моисей решил сам избавлять народ израильский, как ему казалось, его рукою Бог дает избавление для народа израильского. В этом не было Бога. В этом был Моисей. И он, убивая чиновника египетского, надсмотрщика, думал, что это и есть благая весть.
1: Ну, он убивает, потому что тот избивал его собрата.
0: Избивал его собрата, да. Не ради убийства он это делал, он ради избавления.
1: Он защищал своего.
0: И казалось, в этом есть благая весть. Вот к вам пришла защита. Но эта благая весть не была принята, потому что она не была Божией. И Моисею пришлось 40 лет, ну, в общем-то, скитаться по пустыне.
1: А вот вроде благая весть, да, что я вывожу народ свой из рабства. И это благая весть — выйти из рабства, но дальше путь идет у них непростой. И
0: да.
1: Вот вроде весть благая, а путь трудный после этой вести.
0: Вы купили так телефон, бы, а разобраться бывает. В нем сил не хватает, да? Благая весть, вас отправили в отпуск, а куда ехать не знаете, да? А можете ли подсказать, куда дальше?
1: А денег на отпуск нет.
0: Нет как ли путевочки? Нет, отпуск есть, но вот он совсем не в то место. Или как, скажем, в то место, но как-то уж долго идти.
2: Как будто бы благая весть — это не наш план. То есть это всегда про план Божий.
1: Да.
2: Не, может да. быть непонятный, может быть сложный, может быть конечная цель, она, ну, мы знаем эту, да, конечную да. цель, но сам путь, да. он может быть совсем не такой, может как быть. Мы себе представим, благой.
1: Да.
0: Так потому-то он и благой, друзья, что он Божий. Любой другой неблагой. А этот благой, хотя нам может показаться, что то, куда нас Бог призывает, ну, как бы не очень уютное место.
1: А вот, например, история Иосифа, которого братья продали в рабство, и он из зависти, да, и он там в этом рабстве и в тюрьме посидел, и все, а потом становится вторым после фараона. И вот благая весть для братьев, что вот этот наместник фараона — их родной брат. И вот с одной стороны, это благая весть, и сам Иосиф говорит: да Бог допустил все эти обстоятельства, чтобы вот мы сейчас все с вами не умерли от голода. Но для них эта благая весть все равно с каким-то привкусом горечи, потому что все-таки вот так они поступили, предали брата и беспокоятся потом.
2: А до этого, мне кажется, у них была благая весть, что его все-таки нет в их доме. Тоже.
0: Ну, сложно сказать, долго ли они радовались этой вести, видя печальных отца и мать. Не думаю, что это доставляло им радость. Скорее всего, они себя оправдывали постоянно. И, ну, может быть, даже говорили: ну, наверное, Бог, может быть, о нем позаботиться, а вот мы не смогли. Ну, понимаете, вот еще одно есть место Писания. 1 Тимофею, 1 глава, 11 стих, где апостол Павел говорит, что благовестие Бога блаженного. Блаженного Бога благовестия. О чем здесь говорится? Снова апостол Павел указывает на Бога, что это благовестие от Него, а не от Павла, что не Павел вам что-то предлагает. Вот как бывает, ходят друзья разные по квартирам, и раньше такое во всяком случае было, и предлагали какие-нибудь товары. И рассказывали, что без этих товаров человеку просто жить невозможно. Сегодня, собственно, это есть в разных соцсетях, на маркетах и везде. И человек действительно смотрит и думает, ой, надо мне это, наверное, надо. Вот как красиво описывается. Так вот, апостол Павел говорит, что это благовестие блаженного Бога. А о чем он хочет сказать? Бог благ. То есть любое действие Его по отношению к нам – благо. И если, опять же, возьмем историю Иосифа, Иосиф-то как раз действительно братьям говорит благую весть о том, что все, что происходило, было Богом усмотрено.
1: Да, это был Божий.
0: И все ко благу, потому что есть спасение теперь для семейства в земле египетской, и можно избежать голода, и можно, ну, как бы спокойно жить, причем в хорошем месте, в хорошей земле. В этом смысле, да, Бог блажен, Бог благ, Бог никогда ничего для нас не планирует плохого. Но опять же здесь возьмем, наверное, какую-нибудь больничную ситуацию, врачебную. Когда врач приходит к человеку и говорит, благая весть у меня для вас, да, вы здоровы, но курить теперь нельзя, например, или спиртное для вас запрещено. И тогда человек думает, да, а что для тебя?
1: Что для тебя из этого благая весть?
0: Что для тебя из этого благая весть есть, да, но она, смотрите, какая. Она с нагрузкой. Она требует для тебя жизнь свою изменить. И поэтому вот Бог говорит Аврааму, помните, «Ходи предо мною, я благ, но будь непорочен, потому что я свят». И здесь мы как раз видим, что благовестие Божие, несущее благодать блаженного Бога, направлено на то, чтобы не только чтобы что-то нам дать, но чтобы нас изменить.
1: Ну вот Христос говорит, кто идет за мною и не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. Вот благая весть идти за Христом, он зовет, да, но при этом он говорит, ну и крест придется нести.
2: Ну и свое оставь.
0: Благая,
1: свое оставь.
0: Да. Измениться нужно. Да. Меняться нужно. И для народа израильского, вышедшего из Египта, путешествие по пустыне как раз явилось вот тем самым меняющим фактором. Они должны были измениться. Или же те, которые не хотели меняться, для них это стало, ну, как бы, пустыня стала могилою. А благая весть о входе в землю обетованную только идеей для их детей. Ну, не вы, вы не войдете, но дети ваши, да, войдут. Может быть, таким образом, да, вы поймете, что нужно жить по-иному, а не роптать на Бога.
2: То есть благая весть, она меняет?
1: Я думаю, она по-любому меняет, но не всегда в одну и ту же сторону. Для одних это запах живительный,
0: да,
1: на жизнь, для других смертоносный. И кто-то принимает, кто-то не принимает. Но те, кто... Ну, равнодушных нет. Когда вот действительно глубоко слышат эту благую весть. Я вот вспоминаю, история произошла с моим родным братом, когда он в подростковом возрасте уверовал, а потом этот мир полный соблазнов где-то его склонил на свою сторону, и в какой-то момент он согрешил и понял, что он преступник пред Богом, что он предал Христа и решил, что больше ему прощения сожаления нет, что его жизнь на этом закончилась, и теперь ну, его место только в аду. И вот он жил с этой мыслью 20 лет, и уже родил детей, стал водить их в церковь, чтобы хотя бы дети имели это спасение, потому что он считал себя уже лишенным этого. И однажды один из служителей церкви, видя, что тот приводит детей постоянно на собрание, говорит, ну а ты когда? И вот он тогда только рассказал и говорит, ну знаешь, для меня уже все, для меня закрыта дверь. И вот тут он говорит вот эти слова. В таком случае у меня для тебя есть благая весть. И это все изменило в его жизни, и Бог наполнил его сердце радостью. Он понял, что на самом деле это, ну, находился просто во лжи, что Бог отвернулся от него. Бог был все время рядом, и он это понимал и чувствовал, и он был очень счастлив, когда узнал, что вот Бог простил его. Все, это все изменило. Это путь, может быть, жизненный не стал где-то легче, потому что, ну, этот мир, он полон разных там скорбей, переживаний и так далее.
0: Но внутри
1: все ожило, да, внутри пришла жизнь и победа.
2: То есть благая весть, она звучит не единожды, это не один шанс, который тебе дается.
1: Да, наверное.
2: И вот, наверное, вот эта мысль, она и может освободить человека, который находится во лжи и думает, мой единственный шанс уже, да, потрачен, и, ну, все, значит, уже для других.
1: Но вот я эту мысль не раз слышала, особенно у детей, которые растут в христианских семьях. Вот они где-то в школе тоже повелись на какие-то соблазны или не смогли там противостать чему-то злому. И все, им кажется, что все с ними покончено, все у них больше шансов нет. Поэтому благая весть, она нужна всем, и людям из христианских семей, и людям из нехристианских семей. Все нуждаются в этой благой вести. Христос пришел для всех.
0: Благая весть, а мы как раз сейчас говорим о ее качестве, она утешает.
1: Да.
0: Благая весть, она мотивирует. Исцеляет, да, представьте себе, можно исцелить человека только одной хорошей новостью. И если эта новость еще и подкреплена чем-то, то я вам скажу, что у человека обретаются новые силы для того, чтобы преодолевать те трудности, с которыми он сталкивается. Но смотрите, что еще апостол Павел пишет. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Это Деяния 20 глава. Что мы здесь видим? Во-первых, благая весть предполагает служение ей. То есть она должна иметь носителя и носителей, которые с ней пойдут. И кроме того, это не просто развлечение, и это не просто коммерция какая-то, это вполне себе смысл целый смысл жизни. Вот человек, апостол Павел, образованный человек, Савл некогда, который мог бы найти себя на поприще совершенно другом, а он мог бы стать чиновником знатным, он мог бы стать каким-нибудь преподавателем академии древнего мира. Но он становится благовестником. Для него это самое главное. И смотрите, как он подчеркивает, с радостью совершить поприще мое. А с радостью, а это значит, что на этом поприще, на этом пути бывают и скорби. Но тем не менее, это Евангелие благодати Божией. Мне кажется, апостол Павел, когда проповедовал Евангелие, говоря, вот проповедует евангельскую благую весть от Господа людям, он сам нередко даже, как бы это сказать, и предугадать не мог, что совершит, например, на сегодняшний день та самая благая весть с тем или иным человеком. Ему было интересно, потому что для одного и он был этому свидетелем. Это становилось исцелением. Для другого благая весть становилась обретением смысла жизни. Третий, пожалуй, каждый исполнялся Духом Святым. Четвертый менял свою жизнь, бросал своих идолов. И он видел, как Бог действует в жизни одного, другого, третьего, и наблюдал за всем этим. И мне кажется, это и было его величайшей радостью, то, как благая весть, как благодать Божия работает с каждым человеком. Это, наверное, особая привилегия благовестника – видеть то, что делает Бог с людьми. Бог обязательно будет показывать. Хотя, мне кажется, там были и непростые ситуации, потому что не все по-доброму откликались на благую весть. В жизни апостола Павла было и таких моментов достаточно. Иногда его били.
1: Ну вот слово для погибающих, слово о Христе для погибающих, юродство есть. Так написано.
0: А
1: для нас спасаемых сила Божия.
0: Да,
2: безусловно. Но при этом для него было радостью, когда кто-то даже говорит благую весть для того, чтобы сделать его узы в тюрьме, когда он сидел за эту же благую весть, да, еще более тяжелыми. Он говорит, для меня и это радость.
0: Ну, что апостол Павел здесь имел в виду? Они так проповедуют, будто со мной соревнуются. Угу. Вот апостол Павел там вот это говорил, поэтому он в тюрьме сидит, например, да? А я вот вам вот так проповедую. И, знаете, мы всегда люди, когда с кем-то что-то приключается, думаем, что ему это за грехи. Когда с нами что-то приключается, думаем, что для нас это какое-то испытание. Легкое, надеемся. Вот такое что-то происходило, когда иные, даже христиане, судили о тех трудностях, с которыми сталкивался апостол Павел. Но апостол-то Павел знал, что он-то как раз призван защищать благовестие Божие. А из этого мы делаем с вами очень важный вывод. Благовестие нуждается в нашей защите. Как вам кажется, что имел в виду апостол Павел? Почему благовестие, оно же Божие, а его, тем не менее, нужно защищать?
1: Ну, да я даже не могу представить.
0: А вот здесь...
1: О чем здесь речь? Защищать? Мне кажется, тут только внутри защищать от нашего собственного равнодушия, потому что нам самим, людям, уже получившим, принявшим эту благую весть, получившим это спасение, нам бывает все равно, что гибнут другие люди, не знающие. Вот защищать от нашего собственного вот такого...
2: Мне кажется, защищать это когда... чтобы оно не обрело какую-то иную форму. То есть какая-то подмена понятий происходит, когда и человек начинает думать, что а вот это благая весть, но на самом деле это не та истина, которая освобождает. А вот защищать это вот, чтобы защищать оно было, ереси. Чтобы оно было вот таким, какое оно Богом дано. То
0: есть, даже там, если бы я или ангел с неба проповедовал вам иное Евангелие, да будет анафема.
1: Ну да.
0: Но смотрите, действительно, защита благовестия должна вестись по двум направлениям. Это защита от внешних или предвнешними, скажем так, не от, а пред. Потому что от подразумевает серьезный конфликт, а пред – это что-то такое, ну, наверное, больше в сторону дискуссии. Кстати, в некоторых странах, в культурах, в некоторых, как мне кажется, в той же Уганде или в Кении, существует такая традиция дискуссий. Вот интересно, да, где-нибудь, в каком-нибудь селе большом встречаются проповедники исламские и христианские, и они дискутируют между собой, представляя, защищая свое благовестие. И очень часто как раз-таки христианские проповедники побеждают в этом споре. Ну, во всяком случае, мы читаем так в христианских новостях. Но это и есть защита благовестия. Перед кем? Перед внешними, перед слушателями и перед оппонентами. Мы защищаем благовестие. Мы защищаем его через молитву, мы защищаем его через наше исповедание, мы защищаем его через представление учение Иисуса Христа и Господа, Отца Небесного, который его послал для искупления мира и чтобы судить этот мир. Апостол Павел занимался как раз вот такой защитой перед властями. Но представьте себе, вы насадили на своем участке какие-то растения, а кто-то пытается их вытоптать, видя в них угрозу. А вдруг заразятся другие участки. И вот защитить и сказать, что нет от этого вреда, а есть только польза большая, и призван был апостол Павел.
2: А от опыления от другого, это как-то даже еще глубже. Когда ты посадил, а оно опыляется вообще от другого, и все, и ты уже вырастает не то, что ты посадил.
0: А вот здесь как раз мы говорим о ересях. То есть защита перед ложными учениями – это вторая сторона. А апостол Павел старался проповедовать все время чистое Евангелие, не приукрашивая его нигде ничем, хотя он бы, наверное, мог туда философии всяких добавить, но он не делает это специально, чтобы это чистое Евангелие глубоко проникло в сердца человеческие, чтобы не было искушения его изменить, хотя это происходило. И я вам скажу, эта борьба гораздо труднее и дольше.
1: Вот апостол Петр, он о чем здесь говорит? Это тоже о некой защите благовествования, когда он пишет: «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Это тоже о защите благовествия?
0: Это тоже о защите, да, безусловно. Друзья, блок новостей у нас, после него вернемся в тему.
3: Радио
0: Пилигрим. Да, друзья, проверяйте сообщения, а то иногда можно вот так.
1: Фейков нынче развелось много, особенно с помощью искусственного интеллекта. Ну что ж, мы приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаем, что прямой эфир проходит каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра по московскому времени. В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. Говорим о том, что же такое благая весть.
0: Да. Еще апостол Павел говорит о благой вести как о благовествовании Сына Его. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас». Это Римлянам 1 глава 9 стих. Что апостол Павел хочет сказать? Главная идея в благовестии, главная мысль в благовестии, а главная персона благовестия – это Сын Божий Иисус Христос. А вот даже когда вы просто произносите имя Иисус, имя Христово, вы благовествуете. Здесь, собственно, когда весь мир, в принципе, там, большинство людей в мире знают о Христе, можно в некотором случае даже людям сказать, вот, когда он жалуется на что-то, жалуется на жизнь свою, просто ему сказать «Иисус». Просто Иисус. У меня для тебя, дорогой, благая весть, Иисус. А человек, может быть, даже скажет: а что ты хочешь сказать по этому поводу? А ты ему и ответишь: а вспомни, Иисус умер и воскрес. Иисус – наше оправдание, Иисус – наше исцеление, Иисус – наше подкрепление. Открывайте пред Ним ваши нужды. В общем, Иисус.
1: Но мне кажется, все миссионеры, которые едут в другие страны на миссию, первым делом выучивают на этом языке фразу «Иисус любит тебя».
0: Да, «Есу айни» по-китайски.
1: По-китайски, да.
0: Да, и много есть других языков, и, в общем-то, это, да, действительно
2: Иисус. А можно ли тогда сказать, что благая весть, она очень универсальна для всех народов? То есть, да, как мы сказали, что Павел, он говорит об этой благой вести, и проявления для каждого человека разные. Кто-то исцеляется, кто-то освобождается, да, исполняется Духом Святым. Но вот эта весть, она универсальна, как сказано, да, что в Матфея, что Евангелие Царствия будет проповедовано по всей Вселенной во свидетельство всем народам. Можно ли сказать об универсальности?
0: Конечно же. В чем ее универсальность? Угу. Универсальность благой вести в том, что каждый человек грешен, каждый человек смертен. И смерть здесь как раз а говорит о греховности человека. Каждый человек понимает, что есть добро, что зло. Каждый человек понимает, в принципе, хотя бы из остатков совести своей, что с него будет некогда спрошено за его действия и за его поведение. И поэтому для каждого человека есть благая весть во Христе Иисусе. Есть тот, кто избавит тебя от греха, избавляет, кто избавляет тебя от вечной смерти, кто ответственность за твои поступки пред Богом уже понес, и кроме того, кто может изменить твою жизнь для благого, для блага, для благой жизни, то есть сделать ее совершенно иной. Здесь, да, это для любого человека, для любой культуры, где бы он ни родился, в каком бы социальном положении ни находился, на каком бы уровне развития ни была та цивилизация, в которой он находится, она одинаковая, благая весть одинакова. Поэтому абсолютно универсальна.
1: Да, но вот при этом то, где человек находится, если он находится в месте, где христиан гонят, то, конечно, он после принятия благой вести, он может попадать под эти гонения, и это непростой путь для кого-то, наоборот, кто находится в благоприятном для проповеди Евангелия месте, тот получает...
0: Да, благо.
2: Все равно человек получает эту радостную
1: радость,
2: весть.
1: Да, в любом случае, да, где бы ты ни находился. Вот так в этом и благая весть тоже, что ты уже независимо от обстоятельств, которые тебя окружают, ты имеешь вот эту радость, и на нее ничто не может повлиять.
0: Да. Но здесь нужно, друзья, одну очень важную вещь сказать. А благая весть никогда не будет потворством. То есть благая весть не может содержать в себе такого послания, когда благовестник заходит куда-нибудь в какое-нибудь пьянчужное заведение и говорит: «Господа, алкоголики, блудники, тунеядцы, да, как там еще, преступники, для вас благая весть, ответственность отменяется, продолжайте делать то, что вы дальше делали». Вот апостол Павел пишет в послании к фессалоникийцам, второе послание: «Благовествование Господа Иисуса Христа в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, благовествование не что-то мягкое такое и утешающее, это еще и что-то жесткое, нас к чему-то понуждающее, требующее от нас изменить свое поведение. Помните, когда Савл гнал христиан, он встретился со Христом в пустыне, и к нему голос был Божий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». То есть вот это рожон, палка длинная, острая, которая тебя понуждает: остановись, ты не туда, ты все равно на нее прешь. И трудно идти, а ты упорствуешь. Чем это все может закончиться? Может печально закончиться.
1: А как это сочетается с тем, что это все-таки наш добровольный выбор, принять эту благую весть или нет?
0: Да, добровольный выбор, но непростой. Выбор добровольный. Это я решаю оставить какие-то греховные действия и поступки и обратиться ко Христу. Да, что-то приходится от себя отрезать. Но это благо. Это ко благу. Всегда, вот мы говорили с вами, благовестие от благого Бога. Но благость Божия заключается не в том, чтобы позволить нам делать все, что мы хотим, а в том, чтобы избавить нас от того, что нам угрожает, что нам приносит скорбь, что нам приносит смерть, что нам приносит печаль по итогу, и что разлучает нам с Богом. И поэтому, ну, смотрите, Бог предлагает через благую весть человеку общение с Ним, Бог протягивает руку, но этот же Бог никогда не будет грешить вместе с нами.
2: Ну вот интересно слово такое, да, покайтесь и веруйте в Евангелие.
0: Да, да, вот в этом вот как раз призыв благовестия.
2: Первый шаг — это всегда покаяние.
1: Да.
0: Хорошо. Следующий эпитет, который апостол Павел в отношении благовестия использует, это, смотрите, как он говорит, благовествование о славе Христа для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И снова мы видим, благовествование проповедовать о Христе. А в благовествовании Христос прославляется. Но, вот интересно, кого апостол Павел называет неверующими? Те, чьи умы ослеплены. То есть, вот любопытно, познать они не могут, постичь они не могут. Что-то в логике их ломается постоянно.
1: Вот что делать таким людям? Вот есть, есть какая-то благая весть вот для таких людей, чьи умы ослеплены? Потому что есть люди, которые не находятся в таком явном грехе, да, в каких-то зависимостях, там, блуде, пьянстве, наркомании и так далее. Вот есть вполне добропорядочные люди, ведущие здоровый образ жизни, но вот логикой своей не принимающие Христа, не понимающие этого, у них много провокационных вопросов есть. И вот есть какая-то благая весть для этих людей? Есть какой-то или совет вот таким людям, которые им трудно принять чисто вот из-за каких-то препятствий в их понимании?
0: Смотрите, для них нет другой благой вести. Иной благой вести нет и не будет. Нет благой вести для верующих и нет благой вести другого рода для неверующих. Типа, ну, ладно, будь неверующим, но зато будь хорошим, да, каким-нибудь добрым человеком. Нет, такой благой вести нет. Но что есть, апостол Павел говорит, не медлит Бог, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть у благой вести есть терпение. Терпение, но, как может даже показаться, иногда бесконечное и безграничное. Вот пока жив человек, есть долготерпение Божие по отношению к нему. И в этом благая весть. Но, тем не менее, условие остается. Покайтесь.
1: Покайся. Ну, в этом и благая весть для тех, кто молится за своих родных, чтобы они приняли Христа, да, но они упорствуют или не понимают, не могут, бегут от этого. Но Бог терпит, долготерпит, и у нас есть время. И есть надежда молиться об этих людях и верить, что придет момент, когда сердце откроется.
2: Но интересно, никто не может прийти ко Христу, если Отец не призовет. И вот здесь вот насколько вопрос вот с этой благой вестью, она-то прозвучала, получается, уже от Отца, но все равно как будто бы ты говоришь человеку, а вот ему, ну, закрыто.
0: Мы рассчитываем на некое сверхъестественное действие. Но любопытно, что апостол Павел говорит о просветлении ума человеческого. Иной раз нужно время. И даже апостол Павел иных людей не мог убедить. Один местный царь как-то сказал ему, да, что апостол Павел, немного ты не убеждаешь меня стать христианином. Вот тебе чуть-чуть не хватает.
1: Я уже почти принял.
0: Я уже почти принял, а тебе немного не хватает. Что в этом случае делать? Апостол Павел бросает фразу такую с небольшим сожалением. Как бы я хотел, чтобы все здесь. Да как бы я хотел. Но, ну, жалко, что ты. Нет, но не только к тебе я говорил. Я говорил ко всем здесь находящимся. И если хотя бы кто-то из них после моей проповеди задумается и примет Христа Иисуса, я буду считать, что достиг своей цели. Моя проповедь достигла своей цели. Пусть даже последний слуга, который стоит, молчит и слушает.
1: То есть благая весть уравнивает.
0: Уравнивает для всех, она одинакова, друзья. Для всех абсолютно она одинакова. И в этом как раз и была особенность, уникальная особенность христианства, которая делала его порой неприемлемым для определенного круга людей, потому что, скажем, в древнем мире, очень сильно разделяемом на господ и на рабов, а особенно на высокую знать, был разный всегда подход. Это и в законе, это и в религиях, это и в отношении, когда человек из высокого круга и когда человек из низкого абсолютно сословия.
1: Ну вот интересно, что в разных странах в разное время были революции, которые как раз хотели всех уравнять. Но делалось это без Христа. Вот Христос, вот его благая весть, она уравнивает.
0: Вы знаете, уравнение далеко не всегда было идеей революционной. Уравнивание – это есть часть определенной идеи, да? Опять же, равенство может быть неплохим замыслом, неплохим смыслом, если речь идет о законе, если речь идет как раз о
1: перед
0: церкви,
1: законом все равны.
0: Отношение к Богу, да. Когда речь идет о ценности человеческой жизни, например, да? А здесь, безусловно, да, избирательные права, кстати, все мы имеем их, да, и здесь в этом смысле есть некое равенство. Ну и потом я вам скажу, что конечность жизни человеческой, все мы предстанем пред Богом, здесь она тоже нас уравнивает. Одинаково умирают все, понимаете, и неважно здесь, какое у тебя окружение.
1: Думать только мало кто об этом хочет при жизни.
0: А вот, да, вопрос в том, что революции многие были против угнетения, как казалось. И вот здесь благая весть от Христа, она всегда себе содержала избавление от угнетения.
1: Но даже во времена Христа вот ученики, апостолы, кто там ходил за ними, то они ожидали, что он избавит от угнетения
0: римской власти. Но обратите власть. Внимание, избавление происходит от другого угнетения, да, иного характера, от угнетения греховного, от угнетения идольского, поклонения идолам, от угнетения бесовского, демонического, от угнетения в болезнях, от угнетения в одиночестве.
1: Страх смерти.
0: Но даже если человек занимал низкое социальное положение, он мог быть свободным внутри себя. И, как пишет апостол Павел, если ты раб, будь свободным для Иисуса Христа, а если ты свободен, стань рабом Иисуса Христа. И в этом, как раз в этой формуле есть некое уравнение. Но в то же самое время апостол Павел пишет, что если можешь стать свободным, лучшим воспользуйся. Почему? Потому что, возможно, это послужит большему успеху благовествования. Ты будешь более свободен в проповеди Евангелия. Смотрите, о Евангелии еще говорится, что это начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, в Марка 1.1, где рассказывается о призвании Иисуса Христа. И смотрите, всегда, когда мы благовествуем, нам нужно говорить о начале. А что с начала появляется? Ну, кстати, Матфей начинает с родословия. Лука начинает с Рождества. Марк начинает с крещения Иисуса Христа. Иоанн вообще берет философские понятия и делает упор на проповедь Иоанна Крестителя. Но мы видим, что в Евангелиях есть начало. Вот есть некое начало, о котором обязательно нужно говорить. Каким образом Евангелие пришло в этот мир. И что это значит для нас? Что было в начале? И здесь мы видим, что есть связь с бытием, с сотворением мира, есть связь с рождением Иисуса Христа. И поэтому, смотрите, наверное, когда мы празднуем Рождество, мы празднуем начало Евангелия. Великая радость ныне всем людям.
1: Но
0: родился
1: ангелы
0: вам Спаситель.
1: Ангелы возвещают великую радость. Это же тоже благая весть.
0: Да, друзья, поэтому, когда вы благовествуете, не забывайте о началах. А то иногда хочется сказать, знаете, как иногда делают другие некоторые люди: приди в церковь, и Бог тебе все даст.
1: Бог тебе все даст.
0: И у тебя будет все хорошо. Друзья, вы забыли о началах. Давайте сначала начнем. Я расскажу тебе о рождении младенца. Я расскажу тебе о сотворении мира. Я расскажу тебе о крещении Христовом и об исполнении Духом Святого Сына Божия. Я расскажу тебе о слове, которое, вот видите, для самых разных категорий людей есть начало, свое начало.
2: А для человека это тоже начало, когда он принимает благую весть в свою жизнь?
0: А конечно. Что для него начало? Здесь как раз для него начало рождения свыше.
1: Да.
0: Как Христос родился в этот мир, нужно, чтобы он родился в твоем сердце, дорогой. Чтобы он там начал жить. Без этого не будет вообще ничего. На что ты там надеешься, ходя в церковь, ставя свечки, поклоняясь образам, или же делая вид, что слушаешь проповедь? Пока нет жизни Божией в твоем сердце, пока Рождество Христово не исполнилось в тебе.
2: Но интересно, благая весть, она звучит для всех, да, она едина, универсальная, вокруг одного имени, имени Иисуса Христа, но это всегда индивидуальный выбор. Угу. Ты не можешь за компанию. Вот моя мама однажды в своей молодости, ее подруга пригласила за компанию пойти попробовать. Вдруг нас возьмут, мы будем работать стюардессами. Подругу не взяли, маму взяли. И вот как бы вот все равно, ну, за компанию ты можешь прийти, но это всегда твой личный выбор.
1: Да, конечно. Да.
2: И вот ты не можешь спастись выбором там, своих родителей, да, чужим выбором, выбором мужа, жены. И это всегда тебя ставит на такой индивидуальный путь с Богом.
1: Да, но есть некоторые люди, которые свидетельствуют, говорят, меня подтолкнули, когда был призыв к молитве покаяния в церкви. Я не думал, но вот меня вытолкали. Но вот все-таки Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому иногда через вот такой шаг, но потом все равно должно быть, конечно, личное вот это осознание, принятие и согласие с этим.
0: Да, и Бог может использовать любую ситуацию к нашему благу.
1: Да.
0: Действительно так. А смотрите, а что еще мы должны сказать? У Евангелия есть конец. Оно не будет проповедоваться вечно. Как написано, слова Христа читаем, друзья. Матфея, 24 глава. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я вам скажу, сегодня очень много христианских организаций работают на то, чтобы проповедовать...
1: Скорее пришел конец.
0: Всем народам, да. Выпустить Евангелие на всех языках.
1: Угу.
0: Достичь самых отдаленных точек земли, где бы то ни было, знаете, чтобы свидетельство прозвучало отовсюду. Потому что тогда придет конец. Мы ожидаем, что с прекращением Евангелия начнется второе пришествие Сына Божия, и Царствие наступит. То, о чем Евангелие говорит, вот смотрите, Евангелие Царствия, начнет исполняться явно. Царствие Божие, оно следует за концом проповеди Евангелия. И здесь, конечно, нужно задуматься тем, может, и не к ним мы обращаемся, которые противники проповеди Евангелия и хотят, чтобы проповедь замолчала. Бойтесь, друзья дорогие, потому что, когда проповедники умолкнут, начнутся суды Божии, а за ними и пришествие Сына Человеческого, чтобы судить эту землю. Поэтому пока проповедники ходят по вашим улицам, время благодатное. Время, к сожалению, благодатное наше вышло.
1: нашего эфира время вышло, да. Но мы очень благодарны всем вам, кто поддерживал. Да, сегодня у нас технические такие проблемы с комментариями, но мы все читаем. Поэтому пишите, ставьте лайки, делайте репосты. Пусть распространяется благая весть. Может, вы знаете кого-то, кому нужно это переслать. Бог да благословит вас. Спасибо за вашу поддержку и участие.
2: Да, скачивайте наше приложение. Там очень удобно слушать наши утренние эфиры, чтение плана победы на каждый день, музыка для молитвы, когда вы уединяетесь, и христианские псалмы. Все это для вас.
1: Всем благословений.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в Храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, старайся представить себя Богу достойным.

стилизована под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Наклонности. Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко владевают человеком, а добрые трудно и остаются непрочны в нем? Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» — спросил старец. «Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод», — ответили ученики. «Так поступают люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе, там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры». Ученики возблагодарили Авву за поучение и удалились в размышлении.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 августа. Молитесь, а потом стройте планы. Много задуманного в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. Божье Слово ясно говорит, что мы должны слушать голос Бога и придерживаться завета с Ним, чтобы стать более восприимчивыми к Его словам. Бог часто дает нам четкие указания, но мы не исполняем их, потому что нам не нравится Его план. Порой, когда мы слышим то, что нам не нравится, мы притворяемся глухими. Наши плотские потребности и эгоизм мешают нам принимать Божью истину. Мы можем ясно видеть, чего от нас хочет Господь, и все равно отвергать это. Конечно, гораздо легче признавать истину, когда речь идет о других людях и их жизни, чем когда она относится к нам. У каждого из нас есть определенное представление о том, чего мы хотим достичь в жизни, а также план, который поможет нам это осуществить. Чаще всего мы хотим, чтобы Бог выслушивал наши планы и помогал нам их исполнять. Однако мы должны узнавать, в чем состоит Его план, и позволять Ему задействовать нас, чтобы реализовать его. В первую очередь мы должны молиться, а затем уже строить планы. Вместо того, чтобы составлять план и молиться о том, чтобы Бог осуществил его. Слушайте Бога, чтобы узнать Его план.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 августа. И тема сегодня: «Потерявший свою жизнь сбережет ее». И место Писания — Евангелие от Матфея, 10 глава, 39 стих. Иисус говорит: «Потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Потерять на самом деле означает освободить. Кто отпускает свою жизнь, прекращает ее контролировать, подчиняет ее мне, он ее сбережет. Сбережет — греческое слово «юриско». И от этого слова происходит слово «эврика». И, конечно же, слово «эврика» означает «эврика, я нашел». Это ликование после сделанного открытия. Иисус дает обещание каждому, кто откажется от своей жизни, кто предоставит свою жизнь для Евангелия. Если вы отдадите свою жизнь в руки Бога, вы не потеряете ее. Иисус говорит: «Эврика, вы на самом деле найдете ее». Много лет назад, когда мы служили в США и жили в Америке, я даже не мог представить, как это — пожертвовать всем, что у нас есть, всем, что мы делали, и переехать за океан. Но Иисус попросил меня об этом. И когда мы послушались, мы ничего не потеряли. Мы на самом деле обрели жизнь. Вот наш опыт Эврики. А что вам нужно сегодня отдать, чтобы найти то прекрасное, что Бог приготовил для вас? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Всеруси Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в Храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», – сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Иисус сказал, что мы должны относиться к другим так, как хотим, чтобы они относились к нам. И вот я, профессор лицемеров, сейчас проиллюстрирую этот принцип на примере Гарика.
1: Добрый день, профессор.
0: Гарик, глядя на то, как ты усердно работаешь тут под раковиной, чтобы как-то помочь, я принес тебе почту.
1: Подай, пожалуйста, вон тот ключ.
0: Вон тот, весь в мазуте.
1: Ладно. Сесса.
0: Гарик, глядя на то, какие у тебя грязные руки, я прочитаю тебе газету. Так, что тут у нас? Хочешь программу на вечер прочитаю?
1: Вы не могли бы воду включить?
0: Так, подожди, похоже, тебе письмо от Анжелы. Что за Анжела, Гарик?
1: Моя девушка.
0: Твоя бывшая девушка.
1: Что?
0: Да так, ничего, Гарик, сам прочитаешь. Ну, мне пора. Важно поступать с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Что я только что и продемонстрировал. Правда, Гарик?
1: Спасибо, что прочитали мое письмо. А теперь мы не могли бы воду включить?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. О том, что в царствование Ромула славились 7 мудрецов, что в это время 10 колен, называемые Израилем, отведены были в плен Вавилонский, и что Ромул после смерти удостоен был божеской почести. Рассказывают, что во времена царствования Ромула жил Фалес Милецкий, один из 7 мудрецов, которые после поэтов-теологов, из числа коих наиболее знаменитым является Орфей, названы были мудрецами. В то же время 10 колен, получившие при разделении народа Божия имя Израиля, были побеждены халдеями и отведены пленниками в их страну, между тем как в Иудейской земле оставались еще 2 колена, названные именем Иуды и имевшие столицей Иерусалим. Когда Иеромула после смерти нигде не оказалось, римляне, как это известно всем и каждому, включили и его в число богов. Тогда уже перестали это делать, и если делали после, во времена Цезаря, то только из лести, а не вследствие заблуждения. Поэтому Цицерон ставит в великую похвалу Ромулу, что этой почести удостоен он не в грубые и невежественные времена, когда люди легко ошибались, а во времена просвещенные и цивилизованные, хотя, впрочем, тогда еще не било ключом и не множилась утонченная и остроумная философская болтовня. Но если в позднейшее время перестали включать умерших людей в число богов, то не перестали чтить и иметь богами тех, которые были включены в их число древними, увеличили даже соблазн пустого и нечестивого суеверия прибавкою идолов, которых древние не знали. И это по действию в их сердце нечистых демонов, обольщавших их ложными оракулами до такой степени, что они в угоду своим ложным божествам представляли в гнусных играх баснословные преступления богов, хотя в этот сравнительно более просвещенный век преступления эти уже не измышлялись. После Ромула царствовал Нума. Он счел нужным оградить Рим таким множеством ложных богов, что сам после смерти не удостоился быть включенным в их число. Небо представлялось до такой степени переполненным божествами, что ему не могло найтись там места. Сказывают, что во время его царствования в Риме и в начале царствования у евреев нечестивого царя Манассии, убившего, как известно, пророка Исаию, жила Сивилла Самосская. Глава 25. Какие философы славились в царствовании римского царя Тарквиния Древнего и еврейского Сидикии, когда Иерусалим был взят и храм разрушен? В царствование у евреев Сидикии, а у римлян Тарквиния Древнего, преемника Анка Марция, иудейский народ был отведен в плен вавилонский, а Иерусалим и храм, построенный Соломоном, разрушены. События эти предсказывали пророки, обличавшие иудеев в их беззаконии и нечестии, особенно Иеремия, который определил даже число лет плена. Иеремия, глава 25, стих 11. В это время, говорят, жил Питак Митиленский, второй из 7 мудрецов. А во время пребывания народа Божия в плену вавилонском жили, как пишет Евсевий, и остальные 5, которые с вышеупомянутыми Фалесом и Питаком считаются 7 мудрецами. Это Солон Афинский, Хилон Лакедемонский, Периандр Коринфский, Клеобул Линдский и Биант Приенский. Все они, названные 7 мудрецами, приобрели после поэтов-теологов знаменитость тем, что превосходили прочих людей похвальным образом жизни и в кратких изречениях изложили некоторые нравственные правила. Но по отношению к наукам они не оставили потомству ничего достопамятного, за исключением того, что Солон, как утверждают, составил для афинян некоторые законы, Фалес же был физик и оставил после себя сочинение, излагающее его учение. Во времена иудейского плена процветали физики Анаксимандр, Анаксимен и Ксенофан. Тогда же жил и Пифагор, от которого философы получили свое название. Глава 26. О том, что в то время, когда по истечении 70 лет окончился плен иудеев, освободились римляне от царской власти. В то время персидский царь Кир, власть которого простиралась на халдеев и ассирийцев, несколько облегчил плен иудеев и дозволил 50 тысячам из них возвратиться для постройки храма. Ими был заложен только фундамент и устроен алтарь. Продолжить постройку они не смогли вследствие неприятельских набегов, и дело затянулось до Дария. В течение того же времени совершились и те события, которые описываются в книге Иудифь. Книгу эту иудеи благоразумно не

0: в настоящее и сказать кое-что о них, что я считаю теперь своей обязанностью исполнить. Глава 27. О временах пророков, пророчества которых изложены в книгах, и которые много говорили о призвании язычников в то время, когда началось римское государство и окончилось ассирийское. Чтобы определить время этих пророков, вернемся несколько назад. В начале книги пророка Осии, которая считается первым в ряду 12, написано следующее. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биериину, в дни Узии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских». Глава 1, стих 1. Амос также пишет, что он пророчествовал во дни царя Озии, прибавляя еще и царя Иоафама, который жил в те же дни. Амос, глава 1, стих 1. Точно так же и Исаия, сын Амоса, или только что упомянутого пророка, или же, как полагают многие, другого Амоса, который, не будучи пророком, назывался тем же именем. В начале своей книги называет тех же самых четырех царей, в одни которых он пророчествовал, каких называет Иосия. Равно и Михей указывает те же самые времена своего пророчествования, только после дней Озии, ибо он называет последующих трех царей, которых называет Иосия, Иоафама, Ахаза и Езекию. Михей, глава 1, стих 1. Все они, как видно из их же книг, пророчествовали вместе в одно и то же время. К ним присоединяются Иона, пророчествовавший в царствование того же Озии, и Иаиль, пророчествовавший тогда, когда уже царствовал Иоафам, преемник Озии. Но время этих двух пророков мы смогли определить по хроникам, а не по их книгам, так как сами они о своем времени умалчивают. Продолжается этот период времени от латинского царя Проки или его предшественника Авентина до времени Ромула, царя уже римского, или даже до первых годов царствования преемника его Нумы Помпилия, ибо до этого времени царствовал в Иудее царь Языкия. Таким образом, это, так сказать, ключи пророчества пробились одновременно тогда, когда ассирийское царство разрушилось, а римское началось. Так что, как в первое время ассирийского царства жил Авраам, которому даны были яснейшие обетования о благословении в семени его всех народов. Так в начале западного Вавилона, во времена владычества которого имел явиться Христос, в коем эти обетования исполнились, раздались предсказания пророков, не только говоривших, но и писавших в свидетельство этого великого будущего события. Ибо хотя в израильском народе никогда почти не было недостатка в пророках с того времени, как у него явились цари, но служение их касалось только евреев, а не язычников. Появление же тех более ясных пророческих писаний, которые некогда должны были принести пользу язычникам, должно было начаться с того времени, когда стал строиться город, имевший быть владыкою язычников.
1: Вы слушаете?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Почему зелень важна?
2: И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.
1: Откровение, 9 глава. Почему зелень важна для нашей веры? Помните, саранче велено не трогать ничего зеленое, проще говоря, не повредить тому, кто ходит верой. Даже при сильной атаке те, чья вера стоит в Боге, будут стоять твердо, как зеленые деревья. Они не пострадают от любого вида саранчи, включая террористов. Лучшая защита против любой адской атаки, против жала, как у скорпиона, быть в здоровом духе. Такое здоровье приходит, когда мы поворачиваемся к Богу и верим Его обещаниям, Его обетованиям. Позвольте спросить вас, верите ли вы Божьему прощению полностью? Полагаетесь ли вы на кровь, очищающую от беззакония? Если вы в состоянии осуждения и постоянно стремитесь угодить Богу, то вы еще не зеленый и не здоровый. Бог больше всего желает, чтобы вы приняли Его дар прощения и отдыхали в нем. Вы принимаете Божье прощение, но не верите в Его безусловную любовь к вам? Наш Господь не отрезает нас каждый раз, когда мы падаем. Он просто просит нас прийти к Нему и исповедаться. «Я верю в Твое Слово, Господь. Прости меня, омой меня и держи в Своей руке». Желание Бога, чтобы мы жили все свои дни жизни без страха. Поэтому не давайте сатане пугать вас вашим прошлым. Если мы исповедались, мы покрыты драгоценной, омывающей кровью Христа. Вот обещание Бога тем, кто верит Ему. Псалом 19.
2: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в Храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида. После того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Бога полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Евангелие от Марка. Глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни: пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись».

0: слушаете «План Победы».
1: Глава 55. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду. Вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народов. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал. И народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо он прославит тебя. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Глава 56. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит в евнух, вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, «К собранным у Него я буду еще собирать других». Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри, бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть. «Приходите, — говорят, — я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что и сегодня, да еще и больше».

0: зовет и любви. Слушайте нас, батюшки.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: А, хорошо, заходите. Да, ждем.
1: С кем ты говорила, дорогая?
0: Это священник из той церквушки за углом. Он просто спросил, можно ли к нам на минутку зайти познакомиться.
2: Что ты сказала? Священник придет сюда?
0: Да, что мы тут ничем плохим не занимаемся.
2: Быстро! Убери журнал с дивана, а я видеокассеты пока спрячу под кровать.
0: Под кровать?
3: Следи за твоим языком.
0: Следи за языком? Что с тобой?
2: Ребята, сидите здесь и не выходите, пока мы вам не скажем.
0: Дорогой, да это же просто священник. Он просто зайдет на 10 минут.
4: Иисус сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». А вы доверили свою жизнь Христу?
5: Как думаешь, бутылку со стола брать?
0: Дорогой, да это же просто шампанское.
5: Ну, пусть стоит.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
7: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Много разных дорог, много разных путей. Выбрать так нелегко, слушай сердце и верь. Только мы не всегда видим знаки судьбы, а они ведь для нас так важны. Мы хотим все успеть, мы торопимся жить. В пальцах снова дрожит путеводная нить. Я такой же, как все, я надеждой дышу. И глаза закрывая, у неба прошу.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в Храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. Последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Минута назидания.

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, и Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, нам присылают много вопросов, связанных с любовью, чувствами. Вот один из таких вопросов. Женщина просит помощи разобраться, что ей делать. Я замужем, но люблю другого.
1: К сожалению, ответ на этот вопрос требует более глубокого пересмотра всего подхода к вопросу любви, чувств и брака или замужества. Если мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание о любви, то библейская модель любви радикально отличается от того, что современные люди подразумевают под любовью. Чаще всего взгляд на любовь или понятие любви сегодня сформировано Голливудом, сформировано фильмами или музыкой, то есть идеологами, которые очень далеки от Священного Писания, и, конечно же, они далеки от библейской, от Божьей модели. Поэтому, когда задается вопрос, что делать, если я замужем, а люблю другого, то, скорее всего, в данном случае слово «любовь» употребляется не в библейском смысле, не в том смысле, о котором говорит Священное Писание. Поэтому в этой ситуации прежде всего нужно понять, что ваша любовь в данном случае – это заблуждение. Это обольщение дьявольское. Дьявол захватил ваши чувства, обещая что-то очень приятное на стороне, где-то в другом месте. Вот это слово «любовь» в данном случае нужно заменить на романтические чувства, на привязанность, которая возникла в сердце. Если мы посмотрим на то, что же делать в данном случае нужно учиться любить своего мужа. Библия говорит об этом. В послании к Титу мы видим, как апостол Павел дает поручение своему помощнику, которого звали Тит, чтобы он учил людей в церквях, за которые он нес ответственность. И в частности, он говорит о том, чтобы старицы в церквях или женщины, которые в возрасте, более зрелые женщины, они учили молодых, и в частности сказано, в 4 стихе, это 2 глава послания к Титу, сказано, чтобы вразумляли молодых любить мужей. То есть это значит, нужно научить молодых женщин любить своих мужей. В современном контексте сама эта фраза кажется странной. Почему? Потому что любовь, она или есть, или ее нет. И вот она пришла, неизвестно откуда, захватила сердце, эмоции, и вот человек унесен на крыльях любви. А потом вдруг она резко ушла, улетела, и человек остается ни с чем. И как вот этого человека можно заставить любить, если любви нет? Так вот, Библия говорит о другом. Библия говорит о том, что любви можно и нужно научиться. В частности, в Священном Писании много раз сказано о любви в повелительном наклонении. Например, Писание говорит изначально «возлюби Господа Бога твоего». Это значит, что Библия требует любить тогда, когда не любится. Библия говорит о том, что человеку нужно изменить свое отношение к Богу и полюбить его. Или же Священное Писание говорит «возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, если вы смотрите по отношению к своему мужу, мы здесь имеем несколько свидетельств или повелений библейских. Во-первых, Библия говорит, учись любить своего мужа. Во-вторых, Библия говорит, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, ваш муж – это близкий человек, это тот, кто рядом с вами. Но даже больше того, Библия говорит, любите врагов ваших. Если ваши взаимоотношения с мужем стали такими, что вы иначе как враждебными их не можете характеризовать, то Библия говорит и по этому поводу. То есть даже такого человека нужно учиться любить. Конечно же, как я сказал вначале, для того, чтобы говорить об этом, нужно быть готовым воспринять божественную, библейскую картину любви или библейское определение любви. И только тогда вы сможете получить настоящую глубокую любовь, которое единственное может принести настоящее удовлетворение человеческой душе. Помоги Господь вам в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский Всеруси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 августа. Когда Бог говорит. Ибо слово, сказанное Богом, живо и несет в себе силу, приводит ее в действие, подпитывает и делает эффективной. Оно острее любого обоюдоострого меча, проникает до границы, разделяющей дыхание жизни, душу и бессмертный дух, суставы и кости, глубины аспекты нашего естества, выявляя, исследуя, анализируя мысли и намерения сердца и производя суд над ними. Послание к евреям, 4.12. Расширенный перевод Библии. Мы можем сравнить действие Божьего Слова в нашей жизни с хирургической операцией. Оно удаляет из нашей жизни все то, что мешает осуществлению Божьего плана в нашей жизни. Оно помогает нам выявить наши неблагочестивые, эгоистичные мотивы и избавиться от них с Божьей помощью. Когда я только начинала изучать Библию, у меня не было достаточного опыта, чтобы различать, когда меня ведет Святой Дух, а когда я руководствуюсь собственными эмоциями. Когда у меня появлялось какое-нибудь желание, я старалась осуществить его, но если мне это не удавалось, я начинала злиться. Я часто шла на поводу своих эгоистичных, плотских желаний,

0: для вас. Позвольте ему устранить из вашей жизни то, что мешает вашему духовному росту. Божье слово на сегодня. Для того, чтобы дорога привела нас к успеху, необходимо усваивать уроки мудрости, которые преподает нам Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающий Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и стало слышно, что он в доме. Тотчас собрались многие, как что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они там помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 57. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях между расселенными скал? В гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонную мастью и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна, все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверную и меня перестала помнить и хранить в своем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты переставала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал: поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его: я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех христолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Глава 58. Взывай громко. Не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли называешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. и застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это».

оставляя в памяти шлейф. На поверхности моего сердца вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так далеко.

Царицы мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, есть прошлое, которое невозможно изменить, и часто это прошлое горькое, оно преследует человека как тень. Вот нам пишет женщина: «У меня в жизни были аборты, и я сожалею об этом, но другой возможности не было. Что мне делать?»
1: В этом вопросе я вижу два вопроса. Первый вопрос – как оценить то, что было раньше? Первый вопрос. И второй вопрос – что делать сейчас с тем, что было раньше? Когда здесь сказано, что другой возможности не было, то вот здесь нужно немножечко внимательнее разобраться об отношении, вашем отношении к тому, что произошло. Ну, давайте сначала начнем с очевидного. Вот сам факт, что вы написали об этом, говорит о том, что вы понимаете, что аборт – это серьезнейший грех. Это в действительности так и есть. Аборт – это убийство. Это убийство беззащитного. Одно дело, когда люди кого-то убили в драке нечаянно. Это плохо. Это преступление. Это груз, который будет висеть на совести. Ну, совсем другое дело, когда кто-то берет и приходит в колыбель младенца и берет того, кто совершенно беззащитный, и расправляется с ним жестоко. Это, ну, так скажем, глубина морального, нравственного преступления. Именно это происходит с абортом. Этот маленький ребенок, которого Бог поместил в тело женщины, у которой есть, или он дал ей материнский инстинкт, и он дал этой женщине ответственность лелеять, сохранять, оберегать, взращивать. Он дал все необходимое в ее организме, в теле, для того, чтобы эта маленькая жизнь выросла. И вдруг женщина находит причины, по которым она может войти в эту колыбельку и жесточайшим образом расправиться с этой жизнью. Самое первое, что здесь нужно, это признание того, что это ужасный грех. Самое первое. И очень трудно найти причины, которые позволили бы как-то оправдать аборт. Каждая из этих причин, она недостаточно для того, чтобы прервать жизнь. Кроме, конечно, ситуации, когда речь идет о спасении жизни матери или спасении жизни ребенка, то здесь врачи стоят перед дилеммой: и эта жизнь, и какую жизнь спасать, это другая категория. Все остальное чрезвычайно сложно оправдать. Но теперь другой вопрос. Второй вопрос – это что делать, если этот грех был допущен в жизнь? Священное Писание, Евангелие Иисуса Христа, Божья спасающая благодать, они находят выход и для таких тяжелых грехов. В этом-то и красота Евангелия Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю и умер за нас для того, чтобы спасти нас от всякого греха. И слово «всякого греха» включает в себе все грехи. Самые тяжелые, которые возможно представить себе. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел пишет конкретно о подобных вещах. Он говорит следующее, с 9 стиха. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И дальше он говорит: «И такими были некоторые из вас». Добавляет: «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот в этом сила спасительного Евангелия. Спасительное Евангелие показывает весь ужас греха вместе с тем говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И здесь сказано, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Это то, что нужно каждому человеку, который согрешил, независимо от того, каким грехом. Если сегодня на вашей совести лежат какие-то тяжкие грехи, которые невозможно изменить, невозможно восстановить то, что было сделано. Сегодня Бог хочет, чтобы вы знали, что кровь Иисуса Христа омыла, осветила и оправдала вас. И в этом богатство спасения, в этом богатство Евангелия Иисуса Христа. Апостол Павел пишет о себе в этом же послании немножко позже. Он говорит, я вообще-то изверг, потому что я гнал церковь. Он не просто гнал, а он влачил людей и предавал их на убийство из-за того, что они были верующими. Но дальше он говорит следующие слова. Но благодатью Божией я есть тот, кто я есть. И благодать его во мне не была тщетна. Вот это действие, спасающее благодать Иисуса Христа, оно способно поднять человека со дна нравственного растления и поднять его на высоту, на которую Бог принимает его своим сыном и своей дочерью. И в этом наше с вами счастье и наше с вами благословение.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Всеруси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Relevant. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

рад.

was

Христианские притчи. Милосердный Бог. Некий солдат спросил однажды одного из старцев, дарует ли Бог прощение грешникам, и старец ответил, «Скажи мне, возлюбленный, если плащ твой порвался, ты выбрасываешь его?» Солдат ответил, «Нет, я его чиню и продолжаю носить», старец заключил. Если ты заботишься о своем плаще, неужели же Бог не будет милосердным к своему собственному образу?

посох мой слон, сандалии стертый ветер в суме, и ноет грудь. Я задержался на 33 года. Вот мой дар, не гони, пришельца. Все, что донес я тебе из похода, это мое живое.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Что такое радость? В словаре Даля она определяется как веселье, услада, наслаждение, внутреннее чувство удовольствия, приятного вследствие желанного случая. И это верно. Вот только источники для радости бывают разными. Поэтому и радость, одна приходящая как восторг, а другая – плод Духа Святого, вечная. Господь в Слове Своем учит нас радоваться вечной жизни с Ним. Об этом и сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В Евангелии от Луки записан один интересный и очень поучительный случай. Когда 70 учеников Христовых, вернувшись с миссионерской работы, как сказано, с радостью заявляли Господу, что бесы повинуются им. Да, была причина радости, не так ли? Это была явная победа для Царствия Божия. И как ни странно, Господь их как будто упрекает. Слушайте, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Как это понять? Разве не позволительно радоваться, если Господь дает успех в работе? Ведь Он дал им эту силу над духами. Он же сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам, однако ж тому не радуйтесь». Действительно, в этих словах можно найти некий упрек или недовольствие со стороны Спасителя. Но мы должны дальше прочитать, что Он сказал. Слушайте, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Недопустима тут мысль, чтобы Господь запретил им радоваться, что они одержали победу над его врагом. Но что хотел Спаситель этим сказать? Он ставит другую причину для радости выше первой. Иначе говоря, на первом месте главное – причиной радости должны быть не видимые результаты нашего служения и успеха в деле Божьем, но нечто другое, что имена наши записаны в книге жизни. Вот первостепенная причина для радости, и источником этой радости является сам Иисус Христос. Он наша радость, Он нас искупил, почему имена наши и записаны в книге жизни». Но тут я вижу еще опасность, а именно считать, что дар Божий, как бы он ни был желательным, является мерилом нашего стояния перед Богом. Этой опасности были подвержены коринфяне. Они думали по причине обилия даров, что они духовнее других. Да, они радовались о дарах духовных и в то же время ими возгордились. А гордость, что я, мол, духовнее другого, самая пагубная из всех других видов гордости. Вы заметили, в Христовой притче талант был дан не только верным и добрым рабам, но и лукавому рабу и ленивому. Судить возлюбленные верность человека нельзя по его дарам. Такая оценка может оказаться весьма неточной. Христос даже нас предупредил, что будут люди с дарами, но без благодати, сказав: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вы заметили, что таких немало, Христос сказал «многие». И причина возлюбленной была та, что сам Господь никогда не стал источником их радости. Они радовались не о Господе, а о своем успехе. Нет, особый дар или талант не доказывает, что человек лучше тех, которые их не имеют или имеют меньше их. Сколько есть драгоценнейших и отборнейших детей Божьих, которые не одарены особыми дарами, но которые радуются радостью неизреченную и преславную, как говорит Слово Божие, ибо они сделали Господа источником радости своей. Видите, дорогие друзья, такая радость исходит из веры, а не из чего-либо невидимого. Их радость основана на вере, вере в то, что сказал Спаситель, что имена их написаны на небесах, что они дети Его, что грехи их прощены и что они принадлежат Ему. Эту книгу они физическими глазами не видели, но сердцем они верят и потому радуются. Это радость небесная, источник ее Иисус Христос. Она вечна, ибо никто не может изгладить твое имя из книги жизни, если ты один из искупленных кровью Христа детей. Это та радость, о которой Христос молился, чтобы мы имели в себе радость Его совершенную. Получить радость эту мы можем только от Бога, когда мы покаянием и верой в Сына Его приходим к Нему. В этот самый момент Он прощает наш грех и записывает имена наши в книге жизни. И теперь Он говорит, чтобы радость наша была совершенна, мы должны на первом месте помышлять о горнем, там, где наше жительство, на небесах. Возлюбленные, о чем хочет Христос, чтобы мы радовались? В чем истинная радость, вечно пребывающая? В том, возлюбленные, что ты и я искуплены кровью Иисуса Христа, что мы, которые некогда были во вражде с Богом, ныне примирились с Ним через посредничество Сына Его. Какая может быть высшая радость, чем та, что я, некогда погибший грешник, враг Богу, на пути вечный ад, был искуплен, спасен, помилован и прощен всемогущим Богом? Все остальные радости, пусть они будут самыми достойными, должны блекнуть в присутствии той радости, что имена наши написаны на небесах, и что Иисус Христос сам является нашей радостью. Мой друг, является ли Иисус Христос твоей радостью? Можешь ли ты всем сердцем воскликнуть хвалу и благодарность Богу, что ты искуплен, что имя твое записано в книге жизни? Если нет, то эта радость доступна тебе теперь. Сейчас ты можешь прийти к Спасителю со всей тяжестью и горечью греха и уйти спасенным, помилованным и радостным чадом Божьим. Если имя твое не написано на небесах, то причина только твоя. Приди сейчас к любящему тебя Спасителю, и Он вместо плача даст тебе елей радости и вместо унылого духа славную одежду Его оправдания.

Наша программа подошла к концу. Благодарим вас за внимание. Нам будет приятно, если вы поделитесь с нами своей радостью. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.